0: Рекорд. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
2: 16+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17.00.
2: Категория 16+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 10 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 11. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. ОГРН 102-240-1794-315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
8: Ты в своем уме?
9: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
10: ООО «Илан Авто», город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А, ОГРН 119-246-803-1832.
11: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
12: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
16: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
15: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
17: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро. Максимальное ускорение.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Самая большая телесемья.
8: Мы выполнили свой долг родителей.
9: Посидим сегодня в тишине.
7: Возвращается с новой миссией.
10: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
7: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
11: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
7: Знакомо?
9: Со мной это больше не пройдет.
11: Пройдет.
9: Ты что сказал, Маш?
7: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября, только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
3: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
2: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: О, ребят, хороший трэш-пати сегодня будет. Ну, прям мощное. А дело-то в чем? Вот смотрите, штука такая. Мы же люди русские, да? Правильно? А у нас еще есть, ну, свои какие-то традиции определенные, правильно? И вот представим себе ситуацию. Ну, вот душевные терзания у тебя какие-то. Устал ты, возможно. Задолбало, возможно, все тебя. Знаете, вот это вот, ну, такое состояние тяжелое, да, когда вот, ну, вот моральный груз ответственности давит. Как избавиться-то? Как избавиться? Ну, не водку ж пить идти, правильно? Ну, это же что? Ну, точно не, ну, не в четверг с утра. А вот сходить в баню, попариться, расслабиться и душой, и телом отдохнуть. Ну, это прям то, что доктор прописал. Я, кстати, вот на днях сходил, ребята, ну, кайф. Кайф, всем советую, идите в баню, и все будет хорошо.

0: сильнее, бей.
1: Еще ковшик, раз-два взяли.
0: Баня парит, баня правит. Кости греет, кости плавит. Веник, веник, дубовый лист. Я сегодня банный артист. Баня жарко так, баня, снимай пиджак.

0: утро на рекорде.
1: Есть идея взять, да сыграть. Сыграть рекорд угощает. Ребята, давайте заглянем в наше утреннее предпятничное меню и попробуем выбрать что-то съедобное. 205-100 ровно 3, номер телефона рекорда. Звонить необходимо прямо сейчас. Победителям отправим на ужин в баварский ресторан «Максимилианс».

0: Рекорд угощает.
1: Так, так, время аппетит поднять. Да, у нас Сергей на линии. Сереж, доброе утро. Привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Сереж, рассказывай, пожалуйста, а вот ты позавтракал сегодня, например?
2: Да, я позавтракал, гречечкой, как говорится, кашу поел, и настроение сразу лучше. Ну, еще заехал за фруктами.
1: Слушай,
2: витамины обязательны.
1: Ну, какой полезный завтрак. И гречка, и фрукты кистаминами. Ну, кайф, кайф, вообще молодец. Это прям вот, это здорово. А, Сереж, а любишь ты какую-нибудь необычную кухню? Что-то вот такое нетривиальное попробовать? Что и попробовать-то не всегда с первого раза решишься.
2: Ну, не знаю, например, наверное, может, каких-нибудь лягушек или тараканов, не сразу бы решился.
1: Не сразу, но решился бы, подумал бы. Ну, конечно, но это же это интересно же, люди же едят, тоже попробовать надо. Так, Сереж, смотри, у нас специальное предпятничное меню нашего рекорд-ресторана. Мы сейчас туда заглянем. 4 позиции. Одна из них сможет тебе принести удовольствие и сможешь ее покушать, а остальные 3 к еде вообще никакого отношения не имеют.

0: Надо понять, что же здесь съедобное. Итак, в нашем меню сегодня жанкиль, гамартия, саливагант или кюфта.
1: Съедобная кюфта, остальное несъедобное.
0: Ты какой молодец, да! А ты прям знал?
1: Ну, я где-то слышал, или что-то в какой-то кулинарной школе где-то видел, по видео, что ли.
0: Это азербайджанские, армянские, турецкие такие фрикаделечки мясные.
1: Азербайджанские, есть товарищ азербайджан, рассказывал про тюфту.
0: Да, это все так, действительно. Жанкиль — это желтый цветок такой, в Испании растущий только. Да. Гамартия — это, ну, художественно, конечно, критическая ошибка главных героев произведений, да. Вот такое просвещаемся. Ну, в общем, я тебя поздравляю. Приятного тебе аппетита. Отправляем у тебя баварский ресторан «Максимилианс». Ну и классного тебе четверга, легкого, непринужденного.
1: Спасибо, и вам тоже.
0: Взаимно, спасибо. Погнали дальше, ребята. Впереди «Happiness is so sad», «Swedish House Mafia» и «Lucky Lee» на рекорде.
2: Рекорд угощает.

0: ускоряйся правильно.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас плюс 13 на термометре Красноярска. Дальше потеплеет, и потеплеет ровно x2. На плюс 26 мы сегодня увидим на градусник, и так подсказывает нам Яндекс.Погода. Облачный с прояснениями день нас ожидает впереди. Ветер дует северного направления 2 метра в секунду.

0: радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9.01. Мы с вами уже больше часа бодрствуем. Второй час Турбоут на рекорде стартует прямо в эту секунду. Меня Дима Малонин зовут, все так же. Всем доброго утра. Добра, добра и позитива лучик отправляю вам посредством нашего FM-диапазона. Так, ребят, ну давайте разберемся. День предпятничный, утро точнее. А вот, 10 сентября, естественно. А что же за праздники сегодня? Ну, во-первых, у многих, ну не у всех, конечно, но у большинства людей день зарплаты, ребят, я вас поздравляю. Да, можно будет булочки-то подрасслабить ненадолго. А что еще сегодня? Сегодня день портвейна. Пожалуйста, чего нет? И день занюхивателя. Развлекается, как эти два праздника связаны. Ну, закусить нечем. Товарища подозвал, волосы понял, как старые добрые. Ай, день пивной кружки. Именно кружки, понимаете? То есть о пиве речь не идет. Просто вот кружка, пожалуйста. Сегодня еще и день тыквы, день ротвейлера, день поиска в интернете, видимо, неважно чего. Девочки, у вас тоже праздник есть, международный день макияжа. Вот такие календарные события сегодня отмечаем. Погнали вперед. В этом часе сыграем с вами Рекорд Оффлайн, обсудим true новости, ну и насладимся классными треками. Алок, Сэм Фелд, Диджей Снейк, Бенни Бенасси, Риана, Хьюгел, Бэк Шон, Диджей Куба и Эйв. С нее начнем сейчас. Meet in the Dark открывает этот час.
1: Турбое утро.

0: утро. Воу-воу-воу, притормози, полегче.
1: На дорожную ситуацию давайте посмотрим. Итак, по сообщениям Яндекс.Карт, в Красноярске 4 балла, есть местами затруднения. Сейчас 7 баллов на Шахтеров в направлении центра, на Авиаторов к Октябрьскому мосту 6 баллов, Брянская в сторону центра 5 баллов, Партизана Железняка в центр 5 баллов, Мичурина к Октябрьскому мосту тоже 5 баллов, ну и 8 баллов сейчас на мосту 3 семерки в сторону левого берега.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
8: Битва поколений.
7: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
10: На театре Star Max Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
11: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
10: Кинотеатр Star Max Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
12: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: новости на рекорде.
1: Ловите порцию сюра. Глава АвтоВАЗа заявил, что «Лада» стоит 1,5 миллиона, а иномарки уже за 3,5. Хвастается, значит. При этом он не уточнил, что именно повышение утилизбора, которое он и поддержал, и сделало импортные машины такими дорогими. По данным 2026 года, в августе дилеры «Лада» продали 29 225 новых автомобилей, на 3% больше, чем в прошлом году. Ребят, ну кто же покупает эти автомобили? Ну, хотя... Нельзя, мне кажется, их автомобилями называть. Ладно, ладно, не будем о грустном. Едем дальше. О веселом поговорим. В Индии начали строить дома из переработанных фекалий. Делать так начали, потому что таким методом бетон становится на 42% прочнее. Ученые придумали добавлять в смесь биоуголь, полученный из высушенных и нагретых до 450 градусов отходов. Материал оказался заметно крепче обычного. Выражение «из говна и палок» заиграло по-новому, да, согласитесь? Технология. Ладно, едем дальше. Мультик «Южный парк» всем знакомый. Так вот, ребята, спустя 29 лет его переименовали. «Южный парк» сменил название на «Южную Америку». Создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о ребрендинге, вдохновившись смелостью и патриотизмом Apple и Google. Решение приняли на фоне переименования президентом США озера Онтарио в озеро Америка. Ну, чё, поплыла кукуха и земля и пухом. Едем дальше. Такая новость про спорт. Больше не могу. Футболист бежал в туалет во время матча с такими словами, но потом вернулся, а еще и гол забил. Все это произошло в бразильской серии Б. Игрок Жувентуда Маркос Пауло внезапно покинул поле, оставив тренеров в замешательстве. Пока штаб искал замену, Пауло успел вернуться и почти сразу отличился. В итоге его команда выиграла со счетом 2-0. Вот что значит вовремя облегчиться. Молодец. Ладно, едем дальше. Мужчина открыл банку сюрстреминга в метро. И вот тут-то началось веселье всех пассажиров. Собственно, квашеная балтийская сельдь известна своим резким гнилым запахом. Открывать ее советуют на улице, но парень решил попробовать в вагоне. И так смачно выхватил от всех, ну что уйти сам не смог, пришлось уползать. Ладно, едем дальше. Еще одна новость из параллельной реальности. В Варшаве около 30 роботов вышли на протест против искусственного интеллекта. Они требовали ввести правила для искусственного интеллекта, пока он не начал вытеснять людей с работы. Акцию организовали активисты, чтобы привлечь внимание к регулированию технологий. Забавно. Ладно, кстати, про технологии. Вот такая новость. Первый раскладной iPhone Ultra в России будет стоить около 400 тысяч рублей. Напомню, да, как бы 5 лет назад уже, если не больше, Samsung выпустил, тут капец новинка. Apple сдает позиции, в общем, по всем фронтам. Мало того, он еще и стоить будет порядка 400 тысяч рублей. Ну и будем честными, да, если увидеть человека раскладной iPhone, ну, знаете, это не самый умный человек. И это только за базовую версию, между прочим. iPhone 18 Pro Max на 256 гигабайт будет, ну, в два раза дешевле, 200 тысяч рублей. Массовые поставки начнутся в октябре, сначала из Китая, Японии, позже подключат Арабские Эмираты. Но, будем честными, в нынешнее время, когда, ну, наполовину кирпичи эти ваши айфоны, я вот как любитель, честно, вот полжизни на яблоке сидел, с недавних пор перешел на один корейский бренд, на булочку S. Хорош, вот ничего не надо другого, ладно. Но это не реклама, это личная рекомендация. Поехали дальше. Каждый второй россиянин прощает долг и не требует возврата, показал опрос. Чаще всего речь идет о суммах до 5000 рублей. Полную возвратность смогут подтвердить лишь 45% опрошенных. А вам возвращали долги или вы? Ну ладно, едем дальше. Вот такая еще новость есть забавная. Россиян призвали отказаться от поездок за границу. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что во время зарубежных путешествий есть риск подхватить инфекцию, поэтому для отдыха лучше выбирать направление внутри России. Пожалуйста, сделайте внутри России направление доступным для путешествия, да, а не так, как на Алтай с семьей съездить на 2 недели 2 миллиона рублей, а на неделю миллиончик. Ну, как бы, можно будет подумать. А пока, извините, но родной Пхукет будет подешевле. А вот такая новость, ребята. И молодежи хочется обратиться. Будьте внимательны и аккуратны. Молодежь массово теряет слух. Число обращений с такими проблемами в России за 5 лет выросло вдвое. Одной из главных причин врачи называют привычку слушать музыку в наушниках на максимальной громкости. Некоторые модели способны выдавать 110-120 дБ, тогда как длительное воздействие звука выше 85 дБ может быть опасным для слуха. Самое неприятное, громкости человек постепенно привыкает и перестает замечать перегрузку. В итоге можно получить шум в ушах, проблемы со сном и концентрацией, и снижением разборчивости речи.
0: Тру новости.

0: 9:35 минут. У меня есть для вас предложение классное пойти в кино и что им посмотреть. А там где-то новинок много и интересного можно глянуть. А когда пойдете? Да, сами решите, что будете смотреть. Тоже на ваше усмотрение. Главное, отправимся в Киномакс, в планету. Но чтобы туда пойти и заполучить эти два заветных билета, 205-100 ровно и 3, номер рекорда, позвоните прямо сейчас. Про кино с вами поговорим.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.
5: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Офлайн.
1: Это Рекорд Офлайн. У нас Екатерина на линии. Кать, доброе утро тебе. Привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе, доброе. Ну, рассказывай. 9.42. Что делаешь?
2: Ой, работаю.
1: Работаешь. Ну, скажи мне, ты с удовольствием работаешь или, ну, или по случаю?
2: Ну, ты знаешь, еще не проснулась просто.
1: А просто удовольствие еще не пришло. Вот ты сейчас во вкус войдешь. Часик-два,
2: ну,
1: и потом за уши, Кать, не оттянешь вообще. Вечером у тебя начальник будет говорить, иди домой. Ты, нет, мне так понравилось. Ой, Кать, помнишь ли ты свой последний поход в кино?
2: О, было давно уже, давненько.
1: Ну, хотя бы в этом году?
2: Да, наверное.
1: Ну, это уже хорошо.

0: отец-одиночка не щелкнул пальцами. Есть вообще мысли, что это может быть?
1: Даже близко нет.
0: Да ладно, смотри. Это фильм про супергероев. Вот этот самый отец-одиночка, он антагонист главный, да? Вот он, он такой большой, большой злой, фиолетовый. А они все ребята с суперспособностями. И вот он хочет пальцами щелкнуть, а они ему не дают.
1: Фиолетовый он?
0: Да.
1: Я не догадываюсь даже.
0: Большой фиолетовый дядька в такой волшебной перчатке хочет щелкнуть. А вот он щелкнет, и случится непоправимо. Ну, давай так, пойдем вот по пути наименьшего сопротивления. Вот, как, вот смотри. Это фильм, в котором собраны все самые известные супергерои. Знаешь, какой-то?
1: Все супергерои?
0: Ага.
1: А он фиолетовый.
0: Это главный злодей, он фиолетовый, и там все супергерои. Там вообще все. Там и маг, и чародей, и человек в железном костюме. И Питер Паркер там же есть.
1: Угу.
0: Ну давай.
1: И все мимо.
0: Давай, хорошо. Слушай, я заставлю тебя победить. Это теперь моя задача, Кать. Смотри. Она – это блюдо, которое подает холодным. Что, какое выражение, какое слово здесь должно быть?
1: Что?
0: Смотри, вот те, кто что-то плохое сделал, да? А ты ему после этого за это что делаешь? Отвечаешь тем же.
1: Месть?
0: Месть, смотри. Да. А они, получается, да, вот из слова месть, вот про людей, они кто, получается, если они мстят? Они кто?
1: Мстители?
0: Ну, конечно!
1: Боже мой. Только если так.
0: Ну, это Танос, тот самый фиолетовый дядька. А все супергерои, там и Железный Человек, и Доктор Стрэндж, Человек-паук. Да там все вообще, пожалуйста, и Халк в том числе борются с ним. Я тебя поздравляю. Давай так, выбирай уже какой-нибудь детектив, раз ты любишь детективы. Отправляйся в Киномакс. 2 билета в кино твои, свободная дата, выбор фильма на твое усмотрение. Пожелаю тебе только приятного просмотра.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо, я очень рада.
2: Рекорд офлайн.

0: Ковалевскую.
1: 9.49. Ребята, о погоде за окном давайте пару слов сообразим. Плюс 15 на термометре. Дальше будет теплеть. И теплеть будет сегодня до плюс 26. Бабье лето в разгаре. Облачно будет днем, но с прояснениями. Ветер дует северо-восточный. Нет, просто северный. 2 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж». Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков. А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
3: Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте проведения и получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
2: Застройщик, у вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. Попутчики.
1: Попутчики. А как говорится, и снова здорово, Ренатик.
2: Это что, уже неделя пролетела?
1: Слушай, а ты понимаешь, да, что с возрастом дни недели летят все быстрее?
2: Дима, мы молодые люди.
1: Ну, дай пофилософствовать.
2: Были
1: когда-то.
2: Друзья, всем философский привет.
1: Вот так начинаем,
2: да,
1: сегодня.
2: Попутчики, и тема у нас философские. Про осень.
1: Слушай, а осень вообще такая, ну, это очень такое меланхоличное время, да, время подумать, задуматься. Давай, о смысле жизни.
2: Поразмышлять.
1: Да, о себе, о безопасности, о своей,
2: да,
1: частности.
2: И о безопасности на дорогах в том,
1: да,
2: числе.
1: Об окружающих тоже,
2: конечно,
1: подумать, в том числе, ребят.
2: Ох, ребят, про готовности автомобилей, готовности водителя к осени и готовности пешеходов, конечно, тоже мы поговорим. И Антон Гостев у нас в студии.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Антон, как настрой? Как вот эти вот, как вкатились в осень, скажем так, с коллегами?
3: Ну, настрой боевой, это у нас.
2: Десятое сегодня число.
3: У нашей службы, да.
1: Мы уже седьмой.
2: Подожди,
1: раз.
2: А когда он был не боевой? Вот?
3: У нас просто сейчас сложный период, это переход на осень. И, конечно же, осложняется это началом учебного года. Поэтому мы заряжены на 100% для профилактики.
1: Вот у меня вопрос, знаете, какой сразу возник? Я сегодня утром еду на работу и по-прежнему встречаю еще мотоциклистов. Но они еще катаются.
2: Нет, ну сейчас-то погода все норм.
1: Но на этой неделе согласен. Вот, а мотобат еще катается или уже припарковали?
3: А мотовзвод у нас еще работает.
1: Еще работает.
3: 26 сентября запланировано закрытие мотосезона, где также мотовзвод примет участие. Но об этом мы тоже проговорим отдельно.
2: Чуть позже, да.
3: По итогам сезона, да. Но хочу сказать то, что за последнюю неделю у нас ежедневно регистрируется дружественное происшествие с участием мотоциклов. Это такая тенденция, да, обычно осенью, замечали же, наверное, да? Мы, наверное, связываем это психологически, потому что водители мотоциклов понимают, что сезон скоро закончится, и надо успеть. То есть совершают
1: поездки. Но уже страшно, потому что резина-то дубовенькая.
3: Где-то на скорости, да. Момент, ну и, соответственно, опять же, психологически, в начале сезона они осторожничают. Привыкает к мототехнике. А тут здесь уже сезон откатал, я все могу, у меня все получается, и происходит ДТП. У нас каждый день сейчас, там, я даже скажу, наверное, не менее 3 транспортных происшествий с участием
1: мотоциклами.
2: А, Антон, продолжая тему статистики уже первой осенней, за первые вот дни, сейчас Дима говорил за эфиром, что вернулись на дорогу не очень... уверенные в себе водители, да, назовем их так.
1: Возможно,
2: да?
1: Они люди неплохие, но как
2: водители не очень.
1: Вот,
2: да?
1: Значит, добровольно. Лен, положите, пожалуйста, на полочку свои права, блин, продайте машину, вложитесь в бизнес.
2: Это он по-доброму так говорит.
1: Это я по-доброму, это я любя абсолютно.
2: Антон, действительно, возвращенцы из отпусков.
1: Как ты хорошо назвал. О, да, возвращенцы.
2: Ну и действительно, некая новая философия в движении, да, и пешеходы, и водители, после вот, ну, как бы летнего сезона, немножко другой режим, да, и вы по статистике, я думаю, что вы тоже это видите.
3: Да, ну здесь несколько вопросов, я считаю, один самый главный, это начало учебного года. То есть нам всем необходимо понимать, водителям, все, внимание, дети. Это период, когда прошли каникулы, и сейчас они, им сложно приспособиться, и многие там совершают ошибки, я говорю про детей. Но в целом, по статистике доведу, у нас 10 дней сегодня, 10 дней наши дети уже отучились. К сожалению, на территории края у нас произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, в которых 14 получили травмы и один, к сожалению, погиб. Это трагический случай произошел на этих выходных в Манском районе. Водитель, парень 24 лет, там ряд нарушений у него грубых. Это вообще вопиющий случай, то есть не имеющий прав управления. Мы неоднократно его привлекали к ответственности. Затонированное, тонированное лобовое стекло даже было, опять ограничена видимость. Состояние алкогольного опьянения, он сильнейшего продул, он почти 1,5 литра. Совершил наезд на школьника. Также мальчик с родителями, вот о чем мы говорим, приехал в Шалинское село с Красноярска, он ученик Красноярской школы. Приехал с родителями на дачу, вышел на улицу погулять с товарищем. Ну и здесь вот нетрезвый водитель, двигаясь там на скорости, допустил на него наезд. Мальчик, полученный травм, скончался на месте. Здесь это вот ряд таких вот нарушений, которые привели к этой трагедии.
1: А это вот тот самый, который молодой, по-моему, водитель. Не 24 года ему, что-то,
3: да,
1: такое. Вот буквально сам недавно,
3: да,
1: за рулем.
3: Вот, и в целом, сейчас осенью у нас есть несколько факторов риска, о котором мы бы хотели сегодня проговорить. Это, опять же, окончание сезона отпусков. То есть вроде бы месяц, да, август и сентябрь, разница небольшая, но здесь опять же, как для водителей, они 3 месяца, многие находились в отпусках, я думаю, заметили, да, наверное, по наличию транспорта на загородных трассах и в городе. И сейчас какой-то хаос, да, на дорогах.
1: Слушайте, вот и еще вот смею заметить, да, и вот обсуждали с многими и коллегами, и просто друзьями, и знакомыми, что с людьми происходит. Да, в этом году, может быть, это какой-то общий стресс, вот у всех, у каждого какой-то личный, может быть, национальный, что-то еще. Ну, блин, ну, тот вот потупливают, сильно где-то вот в своем мире летают.
2: Это непривычно.
1: Не было такого. Концентрация, она даже по сравнению с прошлым годом, она сильно упала у людей. Люди прямо что-то зевая где-то в своем мире, где-то в космосе летают.
2: Или неделька-другая и привыкнут уже к новому режиму.
3: Ну, я думаю, привыкнут. Я по себе сейчас
1: замечаю. Мы надеемся, Антон! Мы надеемся, что это не навсегда.
3: С прошлым годом, допустим, я делаю сравнение, я сейчас на работу достаточно быстро приезжаю утром. Почему-то непонятно, да, у нас движение в городе как-то все сбалансировано. Я не знаю,
1: подожди,
3: я другие маршруты.
1: Вот, понимаешь, я тоже по маршруту езжу, и все было окей до сегодняшнего утра. Господи, улица Симафорда, да, вот где вот виадук Симафорная, Мичурина. Вот ты по Симафорду едешь, ребят, километр за 3 образовалась огромная пробка. Почему? Куча комментариев, дубльгиз, что происходит? Ни аварии, ничего, никуда.
2: Какой ответ?
1: Просто потому что.
2: Потому что.
1: У меня нет ответа на этот вопрос, я не понимаю.
2: Ты просто двигайся по маршруту Антона. Видишь, он говорит, нормально проскакивает по его маршруту.
1: Ты предлагаешь мне приехать к нему?
3: У нас водители, у нас культура вождения повышается с годом.
1: Вот, кстати, про культуру. Вот тоже хочешь обратить внимание. А особенно эти самые хитрые, которые поворачивают налево, например, да, по стрелочке. Ну, по правому ряду всех объезжают, пытаются вклиниться. Ребята, карма вас настигнет.
2: Дима готовился к эфиру, видно, да? У него сразу просто такой наваливает. Антон, я знаю, что хотел спросить. Погода, понятно, из года в год меняется по-разному, но она меняется, да? И вот факторы, которые, ну, тоже сложно не заметить, это и сокращение светового дня, это и сейчас, ну, пока еще не очень, но листья тоже полетят, это будет мокрый асфальт, это лужи, это дождь, это первые гололедицы, да? Вот что туманы, что из этого и в какой степени влияет, да? Или у каждого свои там, грубо говоря, слабые места у водителя?
3: Это блок вообще надо назвать погодные условия. И сейчас они с каждым днем при наступлении осени, конечно, меняются. Здесь обозначил вообще все такие основные важные аспекты.
2: Ну, может, что-то и забыл, да. Конечно, но вроде основные.
3: Туман, видимость, понятно, да, это 100% влияет на безопасность, ограничение видимости.
2: А если еще и темно, и туман, да?
3: Сейчас буквально там 2 недели у нас утреннее время начнется микропленка льда. Особенно опять это низины, спуски, подъемы и так далее.
1: А я уже на зимней резине. Пам-пам!
3: Мокрое стекло, то есть видимость, запотевание, то есть это отдельный блок мы проговорим, подготовка автомобиля к осеннему периоду. Но здесь погодные условия, они очень сильно влияют.
2: Антон, вот по поводу погодных условий, которые влияют, все-таки мы говорим в основном про водителей неопытных, для кого это первая будет осень, вот та же микропленка, которая, может быть, сейчас впервые в нашем эфире про это слышат, да, ну, просто не знали, что она существует, да, там, грубо говоря, физические какие-то приколы, вот эти истории, или опытные тоже на этом попадаются?
3: Да, и опытные тоже попадаются, у нас есть термин только черный асфальт, даже мы про него говорили, и даже там водитель суперпрофессионал. Ну, почему у нас бывает, видели, на трассах фуру разворачивает или складывает? Потому что...
1: Тебе кажется, что он всего лишь мокрый,
3: ты не можешь понять. Мокрый. Лед, он редко, да, когда белый, вот эта микропленка льда, она зачастую так же, как и асфальт, но чуть-чуть блестит. И поэтому, опять же, у нас трассы, есть же места, где мы едем, допустим, на расстоянии 5 километров, и за 5 километров может много чего поменяться.
1: Это вот та самая ситуация, когда ты по трассе идешь, вот ты вроде бы едешь, перед тобой черная дорога, ну все окей, но когда едет встречный автомобиль, и ты видишь, как фары встречного автомобиля отражаются от этого самого асфальта,
2: ты понимаешь,
1: вот
2: что он не совсем
1: момент,
2: черный.
1: Ты понимаешь, что это не совсем асфальт. Это как бы лед. Да.
2: Друзья, давайте очень коротенькую паузу сделаем. Пару треков на рекорде. Про подготовку автомобиля к зиме тоже поговорим. 205-100-3 телефон. Дозванивайтесь. Ваши советы, рекомендации тоже всегда в тему.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики.
1: Погоди, сейчас можно продолжать. Вот сейчас продолжаем.
2: Ты торопишься, смотри, куда спешишь?
1: Ну, как тебе сказать? Ребят, говорим сегодня про актуальное и про подготовку автомобиля к межсезонью. Мы тоже сейчас будем говорить. Антон, вот мне чем нравятся красноярские гаишники? С юмором они. Они с юмором, потому что формулируют некоторые тезисы прямо вот в душу, что называется.
2: Да, вообще, давайте честно, вот красноярские гаишники для нас, красноярцев, это гордость, потому что, блин...
1: Есть фанфары.
2: Вот ты, да, есть,
1: а
2: ребята,
1: что,
2: вот
1: давай,
2: это вам, потому что, ну правда, вот ты куда не заедешь, вспомнишь, что в Хакасии, блин, какие-то злые, что-то надо вечно от тебя, да даже на юг края уедешь, как будто бы их, там, ну не знаю, не докармливают.
1: Дима, а наши на Руси классные, есть гаишники, добрые, которым от тебя чего-нибудь не надо?
2: Да, красноярские.
1: Когда мы сейчас будем говорить про классическая история с заменой резины, ну Дима, понятно, уже обозначился.
2: А я просто купил колеса себе в этом году новые, они сразу на зимней резине, вы думаете, я заблаговременно, что ли?
1: Ребята уже апеллируют не просто там к рекомендациям или к закону, они к здравому смыслу уже апеллируют. Антон, оптимальный ответ на вопрос, когда менять резину. Мы тебя спрашиваем это ровно раз в год.
2: Когда петух клюнет?
1: Когда? 10 сентября. Вот действительно, казалось бы, там куча факторов, которые надо, наверное, учесть, да? Понятно, что, наверное, лучше чуть пораньше, чем чуть попозже. Но вот все-таки... Какой-то идеальный ответ существует на этот вопрос?
3: Я, кстати, обращался к нескольким источникам. Вот это сейчас я принял решение, что это философский вопрос на самом деле. Ну, как человек в погонах, я скажу, что у нас сейчас на данный момент действующим законодательством предусмотрены два периода, зимний и летний.
2: А мы в летнем еще
3: Три месяца зимы, три месяца лета, да. Но вообще, конечно, руководствоваться правильно законом. Это понятно, но есть у нас переходы весна и осень, как сейчас. А если мы весной говорили, то что там среднесуточная температура в плюс 5 должна устояться в течение там нескольких дней, да? Здесь осенью по-другому немного это работает. Здесь все зависит от веса автомобиля, от ваших поездок. Если, допустим, ну, не передвигаешься ты в загородных направлениях, то можно повременить это, сберечь резину действительно. Но опять же, и когда первые заморозки, ну, это уже логично для своей безопасности. Но некоторые говорят, я шипы берег, а машину не сберег.
1: Слушай, в декабре поставил шипы, жалко было.
2: Смотрите, ну, как бы, если у тебя липучка, например, то, блин, ну и поставьте немножко пораньше, ничего с ней не случится. А если шипы, ну, как бы, да, жалковато.
1: Антон, ну вот сегодня, 10 сентября, рано или нормально? Ну,
3: прогноз, смотрите, я посмотрел прогноз на эту неделю.
1: Плюс 27, до воскресенья норм, потом дожди.
3: У нас всю эту неделю там 24-25 и плюсовая
2: 27
3: температура.
2: 27 будет.
1: Даже как бы странновато немножко.
3: Понятно,
1: да. Сейчас
3: опять же смотришь прогноз на следующей неделе.
2: Что странно-то,
3: неделю.
2: Подождите. То мы ноем, блин, что нету тепла вообще.
1: Мы тебя в расчет не берем, все
2: сентябрь
1: нормально.
2: Сентябрь холодный, все а тут хорошо. Им 27, они тоже недовольны.
3: Есть хорошо, еще да. Проблема такая, говорит, там, я с инспектором, когда работал, говорили, там, водитель, он говорит, так инспектор тут у нас... Я остановить, поговорить и порекомендовать, да? А он говорит, а у меня, ты видели очереди какие на шиномонтажке? Ну да, действительно очереди. Ну запланируйте заранее, запишитесь.
1: Ну опять-таки еще вопрос денег, да? Если у тебя там есть лишние 1000 рублей, как бы, ну можно раньше ставить, хоть 31 августа, наверное, как-то.
2: Да, а у кого сейчас, давай, вот честно, у кого они есть лишние сейчас?
1: Антон, что еще? Обязательно проверить вот сейчас. Вот сейчас сентябрь. Жидкости автомобильные, узлы, агрегаты, работоспособность систем, ну и т.д. Понятно, что омывайка вообще должна быть просто в идеальном состоянии, с полным бачком, потому что, ну, всякое может быть.
2: То есть ты считаешь, что омывайка на главной машине? Пожалуйста.
1: Дим, ну это же обзор, это же все. Это же...
2: Пока можно водичкой пользоваться. Ну пока же не надо тебе незамерзайку заливать. Ну как бы вот водички налил и поехал, и нормально.
3: Омывайка бывает контрафактная тоже.
1: А водичка бывает контрафактная?
3: Водителя останавливаешь и такой...
2: Дыхни!
1: Специфический запах такой.
2: Да, и пошел.
3: Даже спиртом вот такой.
2: Тест сдавать.
3: Крепкого самогона.
2: Слушай, а ты вот, Антон, вот вы смеетесь, да, у меня батя на самом деле нет, самогон подгоняет, и он говорит, а я, говорит, что, говорит, я, говорит, зимой, говорит, просто в водичку самогончик подливаю, и что,
1: и работающие
3: продукты.
2: И хорошо, и да. А ну то, что вот нельзя пить эти хвосты и голосы, он говорит, а на омывайку идет, все.
3: Так вот, товарищ так делает. В общем, техническое состояние автомобиля, это второй блок очень важный для подготовки к осенне-зимнему периоду. Здесь опять же все логично. Какая проблема, я ее уже обозначил, это видимость. Ну, чтобы увеличить видимость, это лобовое стекло, в первую очередь, ветровое, да, это чистота, в первую очередь, это щетки омывателя.
2: Целостность стеклолобового, целостность, например, да?
3: Протереть по возможности. Есть износ, смотрим, как она снимает слой воды, заменить. И жидкость. Вся работоспособность, как форсуночки дует, справляется, не справляется, ну и, соответственно, водичку уже лучше поменять.
2: То есть еще, мне кажется, важно, особенно после лета, лето, поездки, отпуска, кто куда ездил по разным дорогам, по подвесочку надо проверить, рулевые наконечники, вот это вот, не дай бог, что-то где-то там хана пришла, вот в повороте колесо куда-нибудь поедет дальше без вас, поэтому все посмотрите.
3: Потом, опять же, из видимости, если мы уходим, это работа световых приборов, все противотуманные, все габариты, чтобы все работало для того, чтобы у вас тоже было лучше видно. А потом далее уже мы переходим, если при необходимости замена тормозной жидкости, также это, ну, сезонное обслуживание.
2: Колодочки проверить, да, то, колодочки, чтобы все в порядке было.
3: И,
2: да,
3: соответственно, правильно было замечание, это действующая рабочая система управления автомобилем. Ну, рулевая, все проверить.
1: Антон, для водителей, которые прям супер ответственные, они вот делают все правильно. У них есть паспорт на машину, они ТО проходят строго в соответствии с пробегом.
2: Погоди,
1: да?
2: Погоди, паспорт на машину есть у всех, у кого есть машина.
1: Я к тому, что вот смотришь там, да, через каждые 10 тысяч там замена от такого-то, да. Даже если у тебя срок ТО еще не подошел. Но вот сейчас, вот в это время, все-таки не лишний будет забежать куда-нибудь там знакомым на сервис, что-то проверить, тормоза и так далее.
3: Ну, я думаю, вот эти обозначенные ранее пункты, их не лишним будет проверить.
2: Очень хорошо, как ты сказал, если у тебя есть знакомый на сервисе. Просто есть люди, которые масло за 30 тысяч рублей меняют. Ну вот, и такие имеются.
1: Всяко бывает.
2: К официалам.
1: Всяко
2: вот
1: бывает.
2: Вот все. Хотя цена вопроса 5 тысяч рублей и дело с шляпой. Все.
1: Антон, факторы погодные, продолжая. Про листву, казалось бы, да? Раньше она мешала, потому что обзор закрывала, сейчас она будет мешать, потому что она падает, блин, на дорогу. Вот здесь как быть, насколько это часто тоже бывает причиной, в том числе ДТП, и здесь как с этим быть?
3: Листва – это тоже такое...
2: Во-первых, это красиво.
1: Во-первых, это красиво.
3: Золотая осень, да? Но, тем не менее, вот этот мокрый, скользкий лист, он нередко является причиной даже транспортного происшествия. Это снижение сцепления. Этот фактор все прекрасно понимаем. Это где-то выезд техники, сельхоз. Бывает сейчас осенью, уборка урожая. Едешь по загородной трассе, идем, да? Выехал трактор. Выезд с прицепа, у него глина нападала. Это, да, поворот. Бах, и на встречной полосе. Также листва где-то. Едешь по чистой трассе, заехал в тенечек, поворот. Береза насыпала. Немного асфальт скользкий и поехал в бок. Вот такие вопросы. Понятно, что это необходимо учитывать. Это и боковые сносы, и увеличение остановочного пути автомобиля.
1: Ну, просто вот имейте в виду, лучше лишний раз перед там большим скоплением листьев затормози, как бы, да, и все будет.
3: Гербарий,
2: и все может, будет. Не чтобы тормозить, просто с газа ногу убери хотя бы.
1: Ну, хотя бы так.
2: И все.
1: Что еще? Места, где, допустим, та же ледяная корка сразу начинает образовываться, в первую очередь, да, там мосты, эстакады какие-то, еще низинки там и так далее. Вот, в соответствии с ландшафтом, опять-таки, свет, тень и так далее. Здесь на что тоже внимание обратить?
3: Это коварные места очень на самом деле. И, к сожалению, многие водители этого даже до этого не догадываются и не понимают. У нас наш город, в частности, вот Красноярск, расположен в акватории реки Енисей.
2: Все не замерзающий,
3: да,
2: напомню.
3: Все прекрасно понимают, что, ну, красиво, да, но опасно. У нас набережные длинные, да, вокруг прям рядом, Дубровинск возьми, там буквально там 50 метров, и уже все, гладь и воды. И влажность. И причем Енисей у нас не замерзает. Представляете, это какая влажность, которая осаживается на промерзших элементах. Асфальт, там мост, путепровод и так далее. А здесь дальше работает простая физика. Почему у нас бьются, допустим, вы помните развязка Брянская, вторая Брянская, да?
2: Да-да-да, легендарная.
3: Построили здесь, и у нас фиксировались там должны транспортные происшествия. У нас это было место концентрации ДТП. Коммунальный мост был место концентрации ДТП. Почему, когда скорость снизили максимальную до 40 км в час, горожане возмущались? Ну, помните, да, это время? Когда, неудобно, там, зачем так медленно, там... Все, сейчас же поток идет, ну, со скоростью там... Допустимой, но
2: будем,
3: он идет.
2: Будем честными. Коммунальный мост – это 4 полосы, по идее. По идее, это 2 в одну, 2 в другую. Но поскольку у нас есть автобусы, нам пришлось сделать 2 полосы автобусные. Мы сделали из 4 полос 6 полос. Да. Соответственно, как будто бы...
3: Понятно. Ну, тем, кто, допустим, до сих пор еще не рад снижению скоростного режима, опаздывает на работу на коммунальном мосту, я просто...
2: Можем забрать права, да, ходить пешком.
3: Надо просто зайти...
1: Ты у всех же не хочешь права забрать вообще.
3: Да, зайти в поисковик,
2: в интернете. Мне нельзя в гаишники. Мы же определили вообще давным-давно.
3: Вот, и забить просто в одном из поисковиков. Смертельное ДТП на коммунальном мосту. И вы посмотрите, что это все даты были вот тогда. Это,
1: ну... Очень короткую паузу, Антон, сделаем. Продолжим в следующем уже блоке. Пара треков на рекорде. Говорим сегодня про межсезонье.
0: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале «Ю».
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Что, едем дальше, получается?
2: Поехали.
1: Попутчики на рекорде. Друзья, всем привет еще раз, господи, что со мной. 205-100-3, дозванивайтесь. Мы сегодня говорим про межсезонье во всех его аспектах. Антон, по поводу стиля вождения осенью. Вот какие-то...
3: Стиль. Какие-то это все.
1: Фишки, какие-то полезные советы, какие-то лайфхаки, которые вот надо прям знать. Это, не знаю, противотуманки.
2: Если они есть.
1: Скоростные режимы, город, за город, ночь, день. Ну, какие-то вот вещи, да. Опять-таки, мы сейчас за эфиром говорили, сложности создают выезжающие из прилегающих там, подъездных путей, дорог, да, и так далее, но трассы большие. Есть полоса разгона, нет полосы разгона, тоже по-разному себя люди ведут. Не все до сих пор умеют пользоваться полосой разгона и правильно на ней себя вести, и это тоже в том числе приводит к ДТП. Куча каких-то моментов, да, вот, Антон, что важно рассказать, напомнить, может быть, кому-то впервые что-то донести?
4: Это осенью две основные проблемы, это видимость и скользкость. И их, я думаю, самый простой способ, как избавиться от этой проблемы, это увеличить боковой интервал, дистанцию и снижать скорость.
1: Но здесь... Это вот на словах звучит все понятно, да? А ты смотришь, что происходит, да, и люди так не делают.
4: Ну, тогда, если проще объяснять, то вот это, скорость надо выбирать не так, как вот в кругляшке,
2: не
4: да,
2: так
4: в красном
2: хочется ехать,
4: написано
2: да?
4: на знаке.
1: А да? На 20 километров в час меньше.
4: Да. Она должна соответствовать.
2: Ну, подожди, не надо таких советов давать, Ренат, пожалуйста.
1: Стой.
2: Сразу видно, что ты не автолюбитель. Потому что если ты автолюбому скажешь, что знак 60 едет 40, тебя проклянут просто. Вот есть 60 знак.
1: В этой студии меня проклинает только один человек последние годы. Это ты. Поэтому, Антон, да, про скоростной режим. Понятно, что многие с Димой согласны, да, ну.
2: Да, любой водитель со мной согласен.
1: Но если это работает реально, ну, чуть медленнее, чуть живее будешь.
2: Перестройся вот в правый ряд и ползи себе сколько угодно. Не лезь тогда в левый ряд. Что ты делаешь в левом ряду, если
1: прекрати
2: ты
1: дискуссию.
2: Боишься?
4: Да, да. Ну, в среднем-то скорость должна быть на самом деле скоростью потока. Она признана безопасной. Это, понимаете, да, средний поток, это значит меньше перестроений, меньше торможений, ускорений и так далее. Едешь, как все едут, особенно это в городе. На трассе, да, действительно, бывает тихоходный транспорт, там, затрудняет движение, и из-за него происходит даже транспортное происшествие.
1: Бесит откровенно,
4: где-то обогнал, да? Нарушение, там, перестроился резко. Но... Опять же, 10.1 пункт правил. Я вообще считаю, что во всех своде правил дорожного движения он ключевой. Это скоростной режим. Там четко прописано. Это он с 93-го года, он не менялся. Да, пункт. Что водитель должен вести транспортное средство с учетом погодных, дорожных условий, технических характеристик транспортного средства. Если избежать ДТП, вплоть до полной остановки, принять меры. То есть, ну, проще говоря, если мы знаем, что на данном участке 60 км в час, не надо ехать. Там, не всегда надо ехать 60 км в час. Есть там участки, где снизить скорость, когда ты чувствуешь свой автомобиль, что здесь его может снести, сейчас скользко и так далее.
2: Есть обратная сторона этой медали, господа. Ну, смотрите, мы живем в век технологий. Блин, телефоны, гаджеты. А сейчас автомобиль — это в целом гаджет. У тебя же огромный экран, там же можно потыкать все дела. А еще и пассажир разговаривает. И вот ты едешь медленно, не торопясь. Ты расслаблен. Ты вот во внимании, ты не только на дороге, ты с пассажиром поболтал, ты в телефон залез, на смс-ку увидел, песню переключил. И вот это все немножко расхолаживает. Поэтому ехать сильно медленнее, но тоже не надо. Нужно быть в тонусе. Вот ты когда едешь все-таки в тонусе, в нормальном скоростном режиме, ты руками на руле, глазами на дороге. И ты не отвлекаешь. Ну, то есть, не надо себя тоже давать сильно расслабляться, потому что функция вот этой концентрации, она очень важна за рулем.
1: Антон, есть что добавить вот к тезису Димы про концентрацию и про не расслабляться?
4: Вообще просто...
2: Погоди, стой, вот так вот.
1: Подожди, ты сегодня прям... Да. Антон, еще один момент тоже важный. Он касается, скажем так, рабочего распорядка или режима дня, да? Вот мне в каком-то смысле повезло, я в 7 утра уже на работе, да, то есть, ну...
2: Ты это называешь повезло?
1: Ничего, ни пробок, спокойненько там за 10 минут долетел, как бы, и нормально. Но традиционно, ну, подавляющее большинство людей, там, к 8-9, вечером тоже там 6-7 вечера ты собираешься, и вот основные потоки утром, они всегда там условно с половины 8 до половины 10, вечером, там, грубо говоря, там, с 6 И там, нет, и до бесконечности уже, да?
2: С 5 до 6 вот самая такая, где-то, да, вот, да,
1: потовая ситуация. Вот в эти моменты, я так понимаю, что тоже таких, может быть, в том числе и мелких ДТП происходит наибольшее количество, да? Здесь как? Вроде бы режим свой ты поменять, ну, сложно поменять, да? Маршрут, наверное, тоже не очень всегда удобно перестроить, да? Где-то вообще альтернативы никакой нету. Но хочется, чтобы было спокойнее. Вот как быть?
4: Но сейчас вот расскажу немного по-другому. У нас, когда обращаются представители там, СМИ и говорят, думаете, столько пробок было, а сколько произошло ДТП в утреннее время? Они думают, что там, сейчас наколотились, да? А у нас или первый гололед когда? А я всегда им, представляем цифру, изучаем, и я всегда говорю, так меньше было, чем вчера. Почему меньше? Потому что плотность потока увеличилась. Вот первый гололед, как правило, у нас мелких ДТП, на самом деле, я говорю про Красноярск, это не загородная трасса, их меньше становится. И люди удивляются, как меньше.
1: Должно же быть вроде больше.
4: А да почему меньше? Люди осторожничают, конечно, да. Плотность потока увеличивается, и все, и начинают.
1: И поползли чуть-чуть.
4: А слушают нашу программу, начинают увеличить боковой интервал, дистанцию.
2: Молодцы, снижать
4: скоростной поток. Да. И вот, в общем, ну здесь есть момент, опять же, это вот про начало сентября. Это школьники. Надо понимать, то, что у них три периода, когда они могут появиться. Это начало первой смены, потом смена, это обеденная, первая-вторая смена, когда меняется. Они возвращаются, другие идут в школу. И вечерние часы. По количеству дорожно-транспортных происшествий у нас временной промежуток там, с 17 до 21, вот он лидирует по количеству наездов
2: на пешеходов. Вечерний.
4: Это вот сейчас в осенний период. Здесь, опять же, это все логика простая. Темнеет раньше сейчас. Особенно осенью, обилие осадков, мокрое стекло, мокрый асфальт, блики на стекле, людей не видно.
2: Осенняя депрессия.
4: Да, мы сейчас уже вот плавно переходим, наверное, к другому блоку. Это видимость пешехода. Да? Здесь не надо выбирать там темные тонны одежды, особенно для детей. И наличие световозвращающих элементов.
1: Антон, два слова про дождь. Вот, казалось бы, дождя нет, сухо, спокойно едем. Дождь пошел, мокро, но оказывается, вот внутри, грубо говоря, периода, когда дождь начинается, идет и заканчивается, тоже есть свои нюансы, их тоже надо учитывать.
4: Да, у нас есть тоже, мало кто об этом знает, но вот в начале дождя, особенно в летний период, вот вся пыль и грязь, которая на дороге была сухая, выпадает дождь, и кажется, что я еду по мокрому асфальту, ничего страшного не произойдет, у меня хорошая резина, но иногда дождь вот с остатками пыли связывается, и происходит, опять же, у нас снижение
2: зацепа, скажем,
4: зацепа и снос автомобиля.
1: Вот это... в общем, первые минуты начала дождя самые опасные. Да. Можно так сказать, да?
2: Ну, а тоже, подожди.
4: Просто, чтобы имели... обильного дождя.
2: Подожди,
4: просто,
2: чтобы имели в виду. Я сейчас выполняю функцию антагониста. Это не повод тоже умирать, понимаете? У нас же как бывает, пошел дождь, и все. И мы ехать перестали совсем. Да. Совсем. Поэтому давайте все-таки пытаться найти золотую середину. Ну, то есть, не из крайности в крайность. Дождь пошел, мы остановились.
4: А если говорить про обильный дождь, это аквапланирование, это тоже другой вопрос. Вот, и про техническую часть мы забыли сказать. Это важный момент, когда начинает помнить. Да, стекло затянуло сразу. Поэтому салонный фильтр также надо заменить.
1: Дим, я знаю, чем ты займешься на пенсии. Ты будешь экспертом по золотой середине.
2: Я буду конченным душнилой.
1: Давайте мы...
2: И, скорее всего, умру один, потому что со мной невозможно.
1: Коротенькую паузу сделаем.
4: Замена салонных фильтров.
1: Да.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Топ покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: попутчики.
1: Так, господа, интереснейшие...
2: Хорошо, что микрофоны выключены,
1: пока мы... Интереснейшие эпитеты
2: не в эфире. Ребят, у нас совсем чуть-чуть времени буквально остается. Мы про важные истории, связанные с безопасностью пешеходов. Антон, со школьников начнем. Мы что-то давненько на эту тему не говорили. Про капюшоны, наушники, мешковатую серо-черную одежду, которую нифига вообще не видно. И это все еще, к сожалению, фактор, приводящий в том числе и к ДТП.
3: Если мы опять про осень же говорим, да, видели все утром, вот я еду и обращаю внимание, наверное, это профессионально, я просто смотрю, как средний школьник переходит дорогу. То есть, к сожалению, еще нередко случай, когда у него в руках телефон, он уткнулся.
1: Сейчас, в ушах наушники.
3: Да, холодает, наушники, это тоже проблема такая. А сейчас холодает, начинает, капюшоны надели, девчонки платки вяжут. Все, закуталась. Это все затрудняет боковую обзорность.
1: Слушайте, но девушка в платке, это все-таки как-то да, по-русски, красиво.
2: Нет, у ребенка из обзора только экран телефона перед носом прямо. Да, да,
3: так я с детьми когда разговариваю, помните, устройство-то было у лошадок?
2: Да.
3: Я не помню, как оно называется.
1: Шоры. Зашоренный, поэтому выражение тут уже есть, да.
3: И иногда вот так школьники мне напоминают. Я вперед смотрю и не вижу, что там по бокам. Я так иногда делаю. Нельзя, конечно, так делать. У нас звуковой сигнал дается только для предотвращения ДТП в населенных пунктах. Но тем не менее...
1: Да, иногда, чтобы не расслаблялись тоже.
3: Иногда можно пешехода немного привести в чувство. То есть легонько нажать на звуковой сигнал, чтобы он...
2: Чуть-чуть.
3: Да, призвать его и показать ему. Смотри, так... Антон, это дисциплинирует.
2: Антон интересную фразу сказал. Я, говорит, профессионально смотрю на, да? Мне кажется, гаишник едет, пока от дома до работы. Можно инфаркт схватить, когда видит, что вообще происходит. Как люди водят, как люди перестраиваются, как люди переходят дорогу.
1: Особенно, когда он на гражданской машине едет. Да. И остальные расслабленные вокруг.
2: Антон,
1: до работы доехал, ты глаз дергаешься.
2: Успокоение на раз.
3: Профессиональная деформация сознания. Мне действительно, я выезжаю на резонанс, транспортный происходит. Я сейчас сам, я на трассе стал бояться ездить. Вот действительно. Ну, вот я не знаю, я хочу, чтобы это все понимали. Вот люди, я думаю, надеюсь, мы к этому придем, что действительно всем станет страшно. Я не призываю к этому. Но вот я когда осознал, то есть я зачастую вижу, что сидит погибший в автомобиле, и он там не виновен в ДТП. То есть виновен другой нарушитель, не дисциплинирован на летней резине. Там. И вот он вообще не мог предугадать эту ситуацию. Я иногда потом задумываюсь, я домой приезжаю и думаю, насколько это страшно.
1: Правило 3D. Дай дорогу дураку.
2: А, Антон, что еще про безопасность пешеходов важно учитывать?
3: Опять же, видимость, да, и скользкость. Про видимость мы сказали. Детей оснастить. Мы много про это говорим. Световозвращающие элементы, светлые тонны одежды. Убираем капюшоны, смартфоны и так далее. Скользкость. Все мы прекрасно понимаем, в периоды, когда образуется скользкость, гололед на дороге, пешеходам надо понимать, что сейчас автомобилю требуется гораздо больше времени для полной остановки. Это вблизи у нас бывает остановочный комплекс автобуса. Видели, помните, постоянно блестит, потому что автобус тормозит, разгоняется. И постоянно возле остановочного комплекса пешеходному переходу подъезжаем тоже. Мы, бывает, едем не скользко, там за 15 метров до пешеходного перехода, почему там посыпает всегда? Потому что машины останавливаются и образуется микропленка.
1: А помните, я вот честно не обращал внимания, как сейчас, давно на автобусах не ездил, но вот раньше автобусы не перебывали на зимнюю резину зимой. Ну, не было просто. И вот эта картина на остановке, и вот этот пазик, допустим, подъезжает, и он на колах, то есть у него колеса стоят на месте.
2: За 500 метров тормозит, и он такой,
1: он просто катится. Да, как на саночке такой, подкатился.
3: Так там, представляешь, опыт это, он за день сколько накатал? Сколько он раз это
1: там отрепетировал. Скилл прокачан, как нынче модно говорить.
3: Антон, это смотри. Как ты на радио.
2: Всегда, к сожалению, перебегали и будут перебегать в неположенном месте. Но есть одна разница. Когда ты водитель и видишь, что человек перебегает в светлый ясный день, это одно немножко, да? Но когда уже темно, когда уже туман, когда уже какие-то все бликует, и он еще и в черной одежде, да? И не очень освещенное место. Это все-таки немножко другая история. И вот на такие вещи как реагировать?
3: Есть, когда перебегают, я тоже наблюдаю такие ситуации иногда. У нас же и люди все. Мы же говорим про культуру, да? И некоторые, вот едет человек первым рядом, пешеход подходит, там бабушка не в зоне действия пешеходного перехода, и он видит то, что она переходит, и думает, ну, пожилая, сейчас пропущу. Знаете, как дальше там в итоге бывает? Он ее пропускает, а во втором
1: машина,
3: ряду
1: да,
3: водитель
1: да,
3: едет и понимает, что здесь не должно быть

0: прохода нет, пешеходного перехода. Из-за этой машины бабушку эту не видно, и она выходит смело, потому что он
1: получается медвежья услуга.
0: Да, поэтому услуга. Вот тут такая рекомендация. Видите такую ситуацию? Не надо ни в коем случае давать, провоцировать пешехода на нарушение.
1: Пару слов о погоде.
2: Попутчики.
1: Ну вот конкретно сегодня можно не бояться сложности на дороге, потому что плюс 17 сейчас, плюс 24 потеплее днем, как сообщает нам Яндекс.Погода, облачный день с прояснениями нас ожидает, ветер дует северного направления, слабый 2 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
5: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка и Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Ребят, такой тезис вам для информации. Почти 70% наездов на пешеходов по вине водителей. Антон, вот про некую взаимную ответственность, да, вот у нас буквально пару минут есть. Все-таки, ну, наверное, некорректно, кто больше виноват, да, но понятно, что в каждом случае будет виноват кто-то. Но, тем не менее, вот про некое, как бы, такой взаимный контроль.
2: Ну, да, цифра интересная. Действительно, в большей степени водители виноваты. А у пешехода есть обязанность. Очень хорошее и правильное правило, про которое многие не знают. Пешеход перед переходом обязан убедиться в безопасности. И здесь...
1: Как... Что это значит, да, фраза вот эта?
3: Посмотрел, да, налево, как в детстве.
2: Мы осени,
3: посмотрел,
2: да,
3: направо.
2: Надо убедиться, что водитель тебя видит и пропускает. А осенью это особо актуально, потому что сейчас будет видимость затруднена. У тебя уже не так видно, если мы говорим про пешехода. И, соответственно, из-за скользкости увеличится тормозной путь.
3: Можно
2: и дайте водителю шанс.
3: Мою любимую фразу, которую я с года в год повторяю осенью. Пешеход всегда прав, но не всегда жив.
2: Я сейчас опять расскажу, я тут сам недавно придумал и попробую. Темный пешеходный переход без освещения был. Я телефон включил вот так, этот фонарик. И водителю... Я просто понимал, что это,
3: ну, загородное направление было. Может, тебя не увидеть.
2: Как на концерте. Я фонарик ему махал, он меня сдалека увидел.
3: Какой Василий Михайлович, когда меня не станет.
1: Вы с глазами встретиться с водителем.
2: Как на концерте Баста.
1: Чтобы он... Я хотел сказать, да, немножко рекламы. Ребят, ну это правда работает. Если ты понимаешь, человек прям тебе кивнул еще, да, ну он тебя точно пропускает. Ну вот это же простой какой-то вариант.
3: Это вообще... значит, это взгляд буря, безумие между вами.
2: Я иногда вижу такую ситуацию, я пешеходу моргну, а он мне вот так рукой.
1: И оба стоят.
2: Да это на душе такое тепло вообще, это просто. Проходи, он мне говорит спасибо. Вот это так и должно быть.
1: Два слова про вашу работу в части профилактики, очень коротко. Что сейчас делаете осенью?
2: Ну, если что касается детей начала учебного года, ряд мероприятий, о которых мы там ранее проговаривали, это в основном это беседы в образовательных организациях, рейдовые мероприятия вблизи образовательных организаций. Но именно по загородным направлениям также мы сейчас увеличим количество экипажей вот в связи с первыми похолоданиями, когда уже образуется скользкость. То есть для профилактики таких правонарушений, как скорость и встречная полоса, которая непосредственно влияет на аварийность, ну и в том числе в условиях осеннего периода.
1: Антон, тебе огромное спасибо. В финале какую-то вот одну фразу, которой мы предупреждаем, напутствуем и желаем всего хорошего.
2: Два слова, может, давай. Я скажу. Вот два золотых слова осенью. Это видимость и скользкость. Вот сделайте так, чтобы и вас, как пешехода, и ваше транспортное средство было лучше видно, вам лучше было видно, об этом мы проговорили. И не забывайте про скользкость. Это для водителей, чтобы вас не снесло. А для пешеходов дайте водителю шанса больше вас заметить и остановиться, потому что ему сейчас скользко.
1: Антон Гостев был на студии.
3: Ренат Каримулин.
1: И Дима Маланин.
3: А мы, кстати, на машине, у нас телепорт есть. Мы помчали в Санкт-Петербург.
1: Поехали.
3: Впереди вейкаперы.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-62920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет. 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Всем привет, друзья. 10 сентября, у нас сегодня четверг.
4: А я всем отличного начала дня.
2: Два гороскопа у нас впереди, поэтому ловите их в прямом эфире. Они также оказываются в наших социальных сетях за вчера. Посмотрите, совпало или нет. За сегодня-завтра посмотрите.
3: Ну, может, мы читать будем? Грубо говоря, всегда вчерашний.
2: Это вряд ли. Это будет не объективно. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями совсем скоро. Поэтому тему придумаем вам тоже, чтобы было полегче размяться этим утром. Ватафакты расскажем в двойном размере. Горячие новости сыграем, конечно же, за приз от Вейкапера. Все это впереди. Начинаем с рубрики «Есть повод» на 10 уже сентября 2026 года, день портвейна, портвайн дэй, 12 лет как празднуется.
4: Три семерочки, что там, 11-й.
2: Мы против этого
3: и
2: всего.
3: Такое, конечно, да. Такое ощущение, что пацаны такие, ага, значит, девчонки сегодня отдыхают, поэтому день пивной кружки тоже сегодня. А как отметить?
4: День пивной кружки?
3: Разбить. Портвейном.
4: Пол кружка портвейна, это жестко.
2: День тыквы сегодня. Хороший день. День занюхивателя. Вот такой вот есть праздник.
4: Кто б ты не был.
3: Я хочу посмотреть в глаза этих людей, которые придумывают эти праздники и фиксируют.
4: Слушай, они их не придумывают. Это вот сложившаяся традиция. Видимо, кто-то что-то там нюхал.
2: Всемирный день предотвращения самоубийств сегодня. Вот такой замечательный праздник. Кстати, знаете, что в Китае нельзя предотвращать? Нельзя вообще трогать человека, если он захотел вот так вот. Вот это просто закончить эту жизнь.
4: Считается вмешательством в его судьбу.
3: А еще недавно читала, что могут в суд на тебя подать, если ты неправильно окажешь первую помощь лежачему человеку.
2: А нечего лезть, как говорится, пусти доктор. День поиска в интернете сегодня, 28 лет как празднуется. Интересно.
3: День надо было последние запросы всем, чтобы посмотрели.
2: День ротвейлера сегодня у нас.
4: О, здоровые собаки.
3: Альпака. День альпака.
2: И международный день макияжа, девчонки, сегодня, пожалуйста. И артисты, я так понимаю, в большинстве своем. День карамельного чизкейка. Кто любит? Вон, сегодня просто поводов более чем, по-моему.
4: Вкусная штучка. Я про ротвейлера.
2: Международный день гинекологического здоровья. Девчонки, надо записаться.
4: Будьте
2: надо,
4: здоровы.
2: Надо сходить, да. День замедления интернета. 12 лет как празднуется.
4: Все кого? Как год происходит?
2: Это да. Так, нужна что-то на рубрику «Я в эфире».
4: Какая ты тыква?
3: Какая?
4: Что бы ты понюхал?
2: Так, от Стаса идеи мы сегодня не берем.
4: Так и не надо. Зачем вы это?
3: Последнее, что вы искали в интернете.
2: Давайте.
3: Поиска в интернете. 100% сейчас спалится кто-нибудь.
2: Давайте голосовыми, что последнее вы искали в интернете, историю браузера. Открываем, запишите нам голосовым, и для чего вы это делали. Давайте как-то тоже оправдаемся. Ждем ваши голосовые, скоро ставим вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 10 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей.
3: Тельцы, сегодняшний день может показаться вам весьма горячим, но его нужно дожить до конца.
1: Близнецы, сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно.
2: Раки, ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе.
3: Львы, сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь.
1: Девы, ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему расходовать их придется очень осмотрительно.
2: Весы, сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.
3: Скорпионы, хотя содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма, но сегодня нужно подумать и о внешней красоте.
1: Стрельцы, постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени.
2: Козероги, сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы.
3: Водолеи, не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня. Вы можете быть ослеплены собственным сиянием.
1: Рыбы, из того факта, что вам задают вопросы, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО «Илан Авто», город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А, ОГРН 119-246-803-1832.
9: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
10: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Опере.
1: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. А какой у вас последний запрос в интернете и почему именно такой? Запишите нам голосом, мы ждем. А, кстати, про интернет. Вчера же презентация Apple была, вот эта глобальная.
2: Да.
1: Представили новые устройства, да. А, я смотрел, наблюдал за всей этой историей, да.
2: А расскажите, просто я почему-то увидела, что вот эта раскладушка будет 300, а потом на все-таки 170. 170 или 300?
1: История следующая. Вообще, давайте по порядку.
2: Давай.
1: Много всего интересного было. 10 лет они создавали вообще этот раскладной iPhone, как выяснилось. Там и шарнир как-то модернизировали.
2: Он размером как маленький iPad, по факту, да, если разложить?
1: Чуть даже меньше на данный момент, если по дюймам смотреть. Представили, в общем, ну, самое главное, это складной iPhone Duo. На старте, если по нынешнему курсу доллару смотреть, он будет стоить на минимальный 256 гигабайт, это 170 тысяч рублей.
2: Вот.
1: Это минималочка, это 2 терабайта, 272 тысячи рублей.
2: Ага.
1: А iPhone 18 Pro вышел, ну, там, как обычно, лучше батарея, лучше камера, вся такая история, 102 тысячи рублей по нынешнему курсу. iPhone 18 Pro Max 110 тысяч рублей.
2: Так.
1: Вот. Ну, конечно, прибавляйте сотку еще, а то и две на старте, когда у нас только это завезут. Брать смартфоны нужно когда? Это вот следующим летом, скорее всего.
2: Чтобы выйдет следующая серия, нет? А, кстати, они, по-моему, подняли ценник на 100 баксов на предыдущие модели, нет?
1: Они подняли, да, ценник на все предыдущие модели на сотку, потому что говорят, ну, память дорогая, а почему бы нет? Apple Watch Ultra 4, вот что порадовало. И они вышли в керамике. Это очень старый ход Apple. Керамические вообще крутые, я вам говорю. Такой
3: определенный. Из них чай можно пить?
1: Да.
2: Никите стоит доверять. Это человек, который ходит без чехла.
1: Абсолютно. Ненавижу чехлы.
3: Да, и телефон тоже у него без чехла.
1: Да. Также Apple Watch, вот, серия 12. Вот они, ультра, это супер какие-то часы у них. AirPods 5, тоже ничего такого. Ну, вроде как, прикольно. Из всех новинок, что было. Новый SEO, Тернос нам представлял. Это новый теперь вместо Кука парень. Он
2: прикольный.
1: Теперь главный будет решать. Слушай, ну к нему есть доверие как мужчине в этот раз. Такой вроде брутальный. Вот это уже не будут корить технику Apple за то, что ее продает нам не тот человек.
3: То есть не будет никаких откровений, типа, я люблю, на самом деле,
1: Тернос SEO Apple. Вот, iPhone раскладной, все, кто его потрогал уже, да, первые как раз-таки журналисты, все-таки складочка заметна, кому интересно. Видимо, при долгом использовании она будет проявляться все равно, какой бы крутым шарнир этот не был. А это ты про iPhone или про Тернуса?
2: Про Тернуса.
1: Про Тернуса. Есть свой Тернус. В общем, наверное, на старте брать не стоит. Фил все обозреет у себя в видосе, ему по-любому первому это завезут.
3: Главное, чтобы принес посмотреть.
1: Конечно, принесет, как обычно. Ну и...
2: Каждый день чули по Тернусу.
1: Не по айфону, а по Тернусу сразу, да, чтобы подороже было.
3: Друзья, Тернус это, который сохраняет тепло и холод.
1: Все верно, Стас. Хорошо, что не смотрел презентацию Apple.
3: Хорошо, что я не шарю за Apple, да.

0: Рекорд. Новости.
1: ЦИК выявил недостоверные сведения в декларациях кандидатов на выборы в Госдуму из партийных списков. Меньше всего нарушений оказалось у «Единой России». Ошибки нашли у 12 кандидатов. Больше всего у коммунистов России. Нарушения выявили у 164 человек. Как уточняет «Коммерсант», кандидаты забывали указывать миллионные доходы, квартиры, автомобили и акции. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТС в ноябре, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, такая возможность есть. Саммит пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Apple представила первый складной смартфон iPhone Duo в формате книжки. Он получил внешний 5,4-дюймовый и внутренний 7,6-дюймовый дисплей. А стартовая цена составила $1999. Также компания показала iPhone 18 Pro и Pro Max с новым чипом A20 Pro. Цены на них начинаются от $1200 и $1300 соответственно. Кроме того, Apple представила новое поколение AirPods и Apple Watch. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: обещали, слушаем ваши голосовые сообщения. Каждое утро это делаем, и на разные темы. Причем сегодня ваш последний запрос в поисковике. Так звучала наша тема, поэтому давайте голосовых много, все, что успеем, послушаем. Мадам Рики.
1: Доброе утро. Последнее, что я искала в интернете, это как пишется слово «недоразвитое», слитно или раздельно. Пишется оно слитно. А зачем, я вам не скажу, додумывайте сами.
0: Но вариантов у нас может быть много. Поехали дальше, Александр.
2: Всех приветствую, здравствуйте. Последний запрос, что такое магниевая вода и зачем ее пьют. Увидел в магазине и решил поинтересоваться. На вкус, ну такое, помогло ли, не знаю.
3: Теперь мне интересно, что такое магниевая вода. Магниевая вода, это прикольно. Магний, типа, он имеет накопительный эффект, если я не ошибаюсь.
0: Привкус есть какой-то?
3: Ну, должен быть он такой, но он небольшой. Она, типа, должна успокаивать, там, нервишки, вообще, в принципе, нормализовать.
0: Понятно.
3: Очень вкусно.
0: Даша.
4: Доброе утро, вейкаперы. Мой последний поисковой запрос – город Невельск. Это город на острове Сахалин, назван в честь Геннадия Невельского, который доказал, что Сахалин является островом.
0: Очень долгое голосовое, но вот вам краткий экскурс того, что, что узнала Дарья и мы в этот момент. А? Ленусик.
5: Доброе утро, вейкаперы. Тут, конечно, совпало так, но последний мой поиск в браузере звучал так. Существует ли сосочный оргазм? Но нет, его нет.
3: Да подожди, надо просто побольше поискать.
0: Мне кажется, вот таким голосовым мы сейчас увеличили поисковую задачу этого термина.
3: Захотелось, да, проверить?
0: Реально, что это такое вообще? Эжен!
6: Доброе утро, вейкаперы. Доброе солнечное, я бы сказал, утро. У нас сегодня замечательное утро. Значит, залез я в поисковик и думаю, дай посмотрю, что вначале искал. Вначале у меня написано, какой самый лучший препарат для печени. А назад, точнее, вперед листаю. А последнее в поисковике, что искал, когда день города Серпухова. Я не знаю, как это взаимосвязано. Но, видимо, это знак.
0: Что между этим было, мне интересно.
3: Недорогой маркет какой-нибудь.
0: Юлия.
7: Доброе утро, вейкаперы. Последний запрос в интернете сегодня был утром. Я искала открытку с днем рождения своего племянника Влада. Влад, поздравляю тебя с днюхой! И всем хорошего денечка.
0: Вот откуда начинается этот путь открыток, да? Кто-то находит их в интернете и понеслась. Скоро эта открытка кому-то придет. Влад ее перешлет. Ну и Челентано офишл. Многие спрашивали, где же он, куда пропал.
8: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Ну вот и у меня настали трудовые будни. Лето пролетело, как фанера над Москвой. Дико извиняюсь, я не слышал, тема какая сегодня. Но, вейкаперы, я соскучился по вам. Каждое утро не слушал, конечно, вас, потому что спал часиков до 11. Большой вам пламенный привет. Мы вас любим, мы вас не можем. Рекорд!
0: Мы поехали, рекорд!
9: Вейкаперы.
10: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 10 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 11. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
0: Рекорд. Реклама.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Record Dance Radio. В Красноярске.

0: четверг про кино еще и разговариваем.
1: Да, искала я, чтобы вам посоветовать посмотреть, наконец нашла, потому что сама не особо смотрела эту неделю. Смотрите, все, кто смотрели Old School первый сезон и кому понравился он, уже вышел 1 сентября второй сезон. Если что, на киноплатформе «Старт» и «Премьер». История про суровую учительницу математики старой закалки, которая сменила государственную школу на частный лицей. В главной роли Мария Аронова, и вот этим все сказано. Плюс очень классный жанр. Мокюментари ситком. Это можно сравнить что-то с офисом. И причем во втором сезоне это больше похоже на офис. Ты смотрел, Стас, офис?
2: Да, частично. И нельзя сравнить эти два сериала.
1: Ну вот говорят, что второй сезон больше. Я по стилистике съемки.
2: Наверное.
1: На самом деле, там я смотрела первый сезон. Там действительно отличный юмор. Плюс этот сериал удостоился 2 наград. Лучшая женская роль Марии Ароновой и лучший пилот на фестивале «Пилот» в том году. А в этом году на фестивале «Пилот» они как раз привезли первую серию второго сезона, и там есть номинация «Вторые сезоны». И они опять выиграли. Поэтому, на самом деле, качество вообще не пострадало. И вот первые серии уже появились, и тематика у них как бы такая, знаешь, близко к 1 сентября. В общем, рекомендую либо посмотреть первый сезон и уже начать второй, либо, кто смотрел первый, уже начинайте смотреть смело второй сезон. Old School сериал. А в кино для любителей «Хатико», «Белый Бим», «Черное ухо» вышла тайская версия с сегодняшнего дня. Называется «Мой пес Гохан».
0: Не это... мой вкусный пес Гохан.
1: Нет, не мой.
2: Это название блюда сразу, да, Гохан. Да, да.
0: Гохан, мне Гохан, пожалуйста.
1: Нет, я
0: тарелочку.
1: Просто выбирала по рейтингу, что, да, в кинотеатрах можно посмотреть. И у этого вроде как бы ничего. Это про бездомный пес по кличке Гохан, который в течение 10 лет переходит от одного хозяина к другому, каждый раз находя людей, которым тоже не хватает тепла и дома. Пожилой японский инженер, работница им Янмы, молодая тайская пара. Все для него становятся временной семьей, а он для них тихой опорой в моменты одиночества, потерь и непростого выбора.
2: Знаешь, в чем разница? В фильме, где был Хатико, он ждал хозяина, а здесь Гохан томился в соусе.

0: Рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа будем с вами еще.
3: А в этом часе обязательно с вами поиграем. У нас игра «Секунданты». Слушайте ведущих, мы скажем, когда нужно присылать заявки в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
2: В общем, мы очень долго обходили эту тему, потому что то из одного переливалось, то в другое переливалось. В общем, Кэнни Уэст, тот самый, да, у нас должен состояться его концерт. Да, мы хотели обсудить это еще на старте, потом мы передумали. В общем, на данный момент что известно? «Газпром-арена» не готовится к концертам Кэнни Уэста. По данным СМИ, стадион не набирал новых сотрудников, как это завирусилось вчера и позавчера, вот этот список людей, якобы, которые будут обслуживать этот концерт. Это оказалось какой-то прошлогодней вообще заявкой, которую они готовили. И договор с организаторами не заключили. Сейчас нет никаких признаков подготовки к шоу. Вот такая история в СМИ официальная.
3: И последнее, что они уже, организаторы концерта, удалили посты с афишами.
2: Да, сей Agency, они так и называются, там пропали все заявления, также удалили позицию стадиона у себя с сайта. В общем, нет инфы вообще никакой, непонятно, ни в Москве, ни в Питере, будет, не будет. Те, кто купил билеты, тоже непонятно, что с вами будет, если
3: да
2: честно.
3: Да все нормально будет, там, я думаю, что как раз это настолько громкое вообще дело, что всем вернут, все в порядке будет. Если концерт не состоится, все будет в порядке. У меня вопрос, на самом деле, мне понравилось, как агентство сначала боролось и защищалось, они же прикладывали документы, да, когда площадка как раз обязалась подписать договор и
2: все
3: вот
2: удалили,
3: это вот все.
2: Да.
3: Ну, короче, а зачем мы в это лезем?
4: Слушайте, да тут есть одна большая проблема. Но. Все спрашивают у стадиона, у каких-то агентов. Вы у самого Кани Уэста спросили?
2: Его организаторы ответили.
4: Да не, у самого надо спрашивать. Там организатор вам может сказать, типа, да мы будем выступать, да я
3: нет,
4: сам лично буду петь.
3: Нет, мы сейчас про представителей КУ.
4: Так я к тому, что где?
3: Говорят, что концерт, скорее всего, состоится, пока непонятно на какой площадке.
4: Так может быть, ты вообще не в России. Конечно, концерт состоится. Есть уточняющие вопросы. Вы будете петь? Конечно, да, мы будем. А где, надо спросить? Конкретно.
2: В общем, до сих пор непонятно, еще не октябрь, да? В октябре обещали всю эту историю, но в октябре что-то и будет. Про билеты я бы так, конечно, позитивно
3: не был настроен. Я уверена, что все будет.
2: Ну, посмотрим. Только октябрь покажет, как на самом деле будет. Мы про позитивное. Давайте обсудим этого Кэнни Уэста, пусть делает, что хочет, и организаторы, и «Газпром-арена», и все. А запоминающиеся мероприятия, в принципе, давайте обсудим, на которых вы были или мечтали побывать. Такая тема ближайших 2 часов, рекордовские наши, вспоминайте. Концерт каких-то артистов. Вот я бы хотел побывать на карнавале в Рио. Голосовалка есть вот у нас, кстати, и я вот отмечу.
3: Поэтому ты в голосовалку и запихнул.
4: Вопрос, да. А где конкретно ты бы хотел? Где-то в толпе или рядом с Чикулей?
3: Я бы хотела выступать. Я в костюме вот этом, Рио.
2: Они тяжелые, кстати, они весят по 20 кг теперь.
3: Отлично.
4: Я бы хотел вести одну из платформ, чтобы в определенный момент, когда если мне кто-то не нравится, поддать газу и переехать.
2: В общем, давайте обсуждать запоминающиеся мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать. Пишите нам про них в чате мобильного приложения «Рекорда» и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: серии.
1: Начинаем обсуждать запоминающиеся мероприятия, на котором вы уже побывали или мечтаете побывать. Вот, вспышка сверхновой, где-то в конце 90-х Алексей написал. Был там, видимо. Круто, круто.
2: Так, прям я... звезду он видел?
1: Да, да, да.
2: Ничего себе, прикольно.
3: Хочу побывать на колбасном цехе, пишет Павел.
1: Ну, это, наверное, через годика полтора только. Да, там, по-моему, перерыв 2 года у нас. Баста Гуф 28 августа. Вован говорит, идет, видимо, очень радуется этому моменту. Может, хочет только побывать.
2: Когда? 28 августа?
1: 28 августа.
2: Он немножечко пробананил время.
3: Был в 2014 году на Мономарк вечеринке Матисса и Садко. Было круто.
1: Вау, Ева написала, DevCon One, очень прикольный фестиваль хардстайл музыки. Я не знаю, почему у нас нет трансляции его, но тема очень классная. Посмотрите записи, реально вас раскачает, я бы побывал там тоже с удовольствием.
3: А всем привет, мечтаю побывать на одной площадке вместе с Армин Ван Бюро за диджейским пультом, пишет Денис.
1: Ну это уже VIP-места, конечно. Ага. Ну что, сколько же пробраться туда, к Ван Бюрену-то. Инаро рассказывает, примерно лет 15 назад была пенная вечеринка в Казани при поддержке Радио Рекорд. Ничего себе, это было очень хорошо. Потом были еще пенные вечеринки, но при поддержке других радиостанций уже было не то. Очень тухло, говорит. Это что, нам вызов устроить пенную вечеринку сейчас в Казани опять?
2: Это нам нужен шампунь и много времени.
1: Так.
3: Я бы мечтал побывать на концерте Nightwish в 2016-м. Сделал в тот году отцу подарок, купил билеты на их концерт в Екатеринбурге. Ждал 3 месяца, и в день, когда должна была состояться поездка, зашел на сайт узнать информацию, и выяснилось, что концерт перенесли на день раньше, и он уже прошел. А организаторы даже не удосужились предупредить, при том, что у них были мой и телефон, и моя почта. Просто вывесили плашку на сайте с объявлением о переносе и отказом от возврата денег за билеты, если ты пропустил концерт.
1: Вот-вот.
3: Вот это жесть.
1: Светлана рассказывает, охотится на Ибицу. Burning Man была на концерте Басты, Макса, самый запоминающийся. И до Белой, надеюсь, доберусь в этом году. Обязательно. Ребята, про Белую не забывайте. Она, кстати, совсем скоро уже.
3: Я готовлюсь.
1: Вот, Аня даже готовится.
3: Отбеливаю черные шмотки.
2: Купите белые, нет?
1: Настолько, видите, у нас все в Питере подорожало. Запоминающиеся мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Это

0: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Играем через минут 10, поэтому открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите прямо сейчас слово «игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. И, конечно же, будем рады отдать приз. Пока обсуждаем мероприятия, запоминающиеся, на которых были, хотите побывать и так далее.
1: Я бы побывала на концерте Maroon 5, пишет Наталья.
0: А знаете, куда хочу? Я понял. Где помидорами кидаются? В Испании. У них есть такой праздник?
2: Фестиваль помидоров.
0: Фестиваль помидоров, да.
2: Что на кориду.
0: А на кориду не хочу.
2: Где убегать от быков надо?
0: Чуть-чуть хочу уже. Но больше вот где в помидорах есть.
2: О, нормально.
0: Что-то грязного. Хочется чего-то грязного очень.
2: А, так... Я тебе скажу пару мест, там можно съездить, там без помидоров грязно.
0: Не настолько, Стас, грязно.
1: Алексей пишет: привет, Вейкапер, у меня каждый год мероприятие, день рождения, Новый год и так далее. А так в село летом приехали кавер-группа, и я там чуть голосовые связки не порвал.
0: Кимир рассказывает: старая автоэкзотика, Jab Days, Jab Car Fest, Time to Fest, город моторов, Быково, 402 метра, в скобках.
1: А очень сильно мечтаю побывать на концерте «Рамштайн», мечта с 7 лет.
0: А, говорят, очень неплохое шоу достаточно у ребят. «Колбасный цех» 2003, 04-05 2023, а также шикарные вечеринки Рекорда нулевых. Вадим написал постоянно. Постоянно приходит к нам, видимо, лайком.
1: От Кирилла: 2010 год, СКК, Санкт-Петербург, пиратская станция «Театро». Мне 17 лет, ехали из Казани специально. Но денег было, кот наплакал. Поезд, плацкарт, верхняя полка у туалета. Но оно того стоило, и это не просто музыкальный фестиваль, это было грандиозно. Помнить буду всю жизнь, а доки я подделал, так как вход был с 18.
0: Я только хотел сказать, как ты попал на него. И Иван рассказывает: был в июле на концерте The Weeknd в Милане. Было огнище в прямом переносном смысле. Не ожидание в очереди с 13 часов дня до его выхода в 21. Это жесть. Вот.
1: Димка пишет: на Tomorrowland сгонял бы на весь движ вживую посмотреть, а не каждый раз смотреть на ютубчике. А так запомнился день свадьбы, делали фоточки всякие в туристической зоне города, а там еще и фастфуд, фестиваль проходил. Супруга закричала, что проголодалась, ну мы туда, к палаткам, идем, в толпе народа такие красивые. Жена в свадебном платье, я в костюме, фотограф походу еще и фотки делает. И каждый повар в своей палатке готовы нас на халяву угостить вкусняхами.
0: Обожаю фастфуд в фестивале. Очень хорошая тема, очень интересная.
1: Классно, да, придумали?
2: Вообще. Слушайте, ребят, ну вы же просто заходите в торговый центр, и вот ваш фастфуд-фестиваль.
0: Ну там нет, там все занято школьниками.
2: Да я-то... Ну не всегда. Праздник можно же устроить когда угодно. Ты говоришь: у меня фестиваль, и пошел покупать.
0: Ну вообще да, сенсейшн. Вот Хаст LA пишет: сенсейшн. Ну такое прям, да.
1: А, был когда-то на Казантипе, незабываемое впечатление. Битва диджеев на 10 площадках на протяжении 10 дней. В итоге по смс-голосованию выбирался лучший. И тогда играла музыка этого диджея на всех площадках одновременно. Весь пляж Казантипа танцевал под один трек лучшего.
0: Кстати, сейчас проходят крутые фестивали face-to-face, где диджеи сражаются между собой. Очень прикольно выглядит, на самом деле. Ребятки реально вкладываются, можно увидеть скилл каждого диджея. Там уже ничего не подстроишь. Интересно, сходите, у кого будет возможность. И нам расскажите сейчас запоминающиеся мероприятия, на которых вы были или мечтаете побывать, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Решение Венгрии вызвать 10 российских дипломатов негативно скажется на отношениях Москвы и Будапешта, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, этот шаг не останется без адекватного ответа, а при этом Россия открыта для развития двухсторонних отношений. Московское метро после 2030 года планирует продлить сразу в 7 направлений Подмосковья, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Новые линии должны связать столицу с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Одинцовым и двумя направлениями Ленинского округа. По словам Собянина, это сложный и масштабный проект, который позволит обслуживать около трети населения Московской области. АвтоВАЗ поставляет автомобили в 31 страну, говорится в пресс-релизе компании по итогам конференции импортеров. На мероприятии зарубежные партнеры компании смогли ознакомиться с производственными возможностями российского автогиганта. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая! Лепота!
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Топ покупок месяца.
19: Амода C5. Добавить стиля.
20: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
21: Амода C7. Собрать все взгляды.
22: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
23: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
24: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
25: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
26: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
27: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
28: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
29: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
30: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены

0: Варианты.
1: И сегодня в какой-то ситуации побывает Иван. Ваня, привет.
2: Да, привет.
3: Доброе утро.
1: Из какого города ты у нас?
2: Ленинградская область, город Кирос.
3: Вау. А расскажи, пожалуйста, тебе какое-нибудь мероприятие запомнилось, на котором ты был? Или, может быть, мечтаешь побывать? Фестиваль, концерт?
2: Я не помню, на каком-то был уже давно.
1: Ну, было классно.
3: Понравилось?
2: Да, конечно, понравилось.
1: Классно, Вань. Сейчас мы тебя в какую-то локацию отправим и дадим тебе минуту, и дадим букву определенную. Тебе на эту букву нужно будет взять 5 предметов с собой на это, возможно, я так понимаю, мероприятие какое-то. Ты готов? Правила понятны?
2: Да.
1: Так, куда отправляем мы Ивана?
3: Мне кажется, Иван собирается на белую 3 октября.
1: Вот, Иван.
3: Если ты не был, рассказываем, там, если что, есть дресс-код, все в белом. А тебе нужно будет взять 5 предметов на определенную букву.
1: Ну, это же он понял.
4: Да, буква какая? Давайте на букву М.
1: Буква М, Михаил, Вань, минута у тебя, бери на белую все, что хочешь на М. Поехали.
2: Так.
1: Пока неплохо.
2: Монеты.
1: А, да. Отлично.
2: Нет.
4: Там из еды что-нибудь. Я всегда предлагаю.
3: Может, имя молоко. Женское?
4: Молоко, молоко. Оно отлично. Белое как раз.
3: Может, девчулю с именем на М?
2: Машу.
3: О,
2: Машу.
3: Можно и Маринку еще.
2: Машу, Маринку.
3: Ну, и последнее, давай еще одно.
1: Два еще.
3: Два.
2: Так.
1: Так.
4: Ну, белый в школе его использовали еще.
1: Зачем только?
2: Мелок.
4: Мелок, все.
3: Окей. Так это 5.
2: И...
4: Ну и что-нибудь.
2: И...
1: Ну, быстрее.
2: Что
1: это там
2: может быть?
1: На М.
2: Думаю.
4: Мишки желатиновые.
2: Да, точно. Мишки.
4: Ну, я имел в виду...
1: Я не знаю, если честно.
4: Я имел в виду мармеладки, что он скажет.
1: 5 не было.
2: Мармеладки. Мимимишки, мармеладки.
1: Маринка и Машка не сойдут за одного человека. Ну, как бы, в принципе, Машку только можно взять. Это логично же.
4: Потому что Маринка обидится. Ты что?
3: Ну, с Мишками сами решайте, 5-е.
1: Но.
3: Решайте вы.
1: Ну, подсказка Стаса. Ну, нет, конечно. Ну, не справился ты, Вань, сегодня. Так уж вышло, так уж получилось. Не переживай. Передавай привет.
2: Повезет в следующий раз.
1: Обязательно повезет. Всегда участвуй. Привет и передавай, кому хочешь.
2: Передаю своей жене, Анне, которая ведет сейчас дочку в школу.
3: Я думаю, ведет сейчас своих каперов.
1: Классно. Друзья, и мы присоединяемся к привету. Ане, привет, который ведет дочку в школу. Ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 10 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 26, ночью плюс 11. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
3: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
2: Ответить на тысячу вопросов.
3: А это что? Почему?
4: А вот это что такое?
2: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
3: Лиза, ты что, суп чипс насыпала?
2: Инструкция по выживанию в собственном доме.
3: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
2: Александр Самойленко, Мария Порошина.
5: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
3: Пройдет.
5: Ты что сказал, Маш?
2: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
6: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
1: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
7: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы продолжаем обсуждать концерты, фестивали, на которых бывали, либо на которых хотите очень побывать, и перечисляем их, читаем ваши комментарии.
1: В 2001 году пошли на концерт Децла в парке на пруду, но денег хватило только на один билет. Там провели сестру друга, сами купили пакеты и переплыли через пруд.
0: О-хо-хо. Это заморочились.
1: Ну, пока мы все плыли, один мой одноклассник зачем-то в Децла бутылку кинул, попал в лицо, и концерт закончился. Что за жесть?
0: Лучше бы не переплывали тогда уже. Юшенко рассказывает, цех 2008-го в Крокусе Тиесто выступал. Это было мега круто. Ну, а дальше, конечно же, сенсейшн. Такая история. Финал соревнований Staplers Cup в Москве каждый год. Загуглите, если интересно. Андрей Кош 73 рассказывает.
1: Александр пишет, мечтал попасть на белый уже несколько лет. Предложил другу слетать, и он меня поддержал. Купил билеты на самолет, сняли квартиру. Как дошли до билетов на фестиваль, оказалось, не все так просто. Наши карты, а мы из Минска, они проходят. В общем, мы 2 дня искали, у кого есть карты. В итоге, будем у вас на белой.
0: Отлично. Сенсейшн 2011-го запомнился Денису. Celebrity Life, СКК Питер. Пирамида посередине, цветные перчатки, драйв, энергия, кайф. Коплю на Tomorrowland 2027. Приму в дар любые монеты. Это мечта всех мечт, рассказывает Денис. Огонь.
1: Так. А в 2012 году выиграл на рекорде билет на Армин Ван Бюрена в Питере. Но поскольку только что устроился на новую работу, меня не отпустили. Рассказал об этом своему другу из Питера. Как он на меня орал. Говорил, что лучше бы я ему свой билет отдал.
0: А кто-то был на Prodigy в Москве, когда они на Красной площади выступали?
1: Нет, ну, мне кажется, зря. Мы не были.
0: Поделитесь выступлением, вот, поделитесь эмоциями вот этими, которые там были. Потому что я смотрел видеозапись, ну, как будто бы было прям вообще.
2: То есть ты хочешь послушать в голосовых маты и крики?
0: А, ну, только на нерусском, да. Но мне кажется, это было очень замечательно.
1: Хочу Металлику с оркестром вживую, а не огонь.
0: Ну, Честер, я тоже мечтаю попасть на белую. Но посчитал бюджет, получается 340 тысяч, чтобы приехать к вам из Москвы, говорит.
1: Что?
0: Реально столько денег? Да вряд ли. Вот думаю.
1: У вас запросы просто.
0: Ну да, из Москвы дешевле гораздо, потому что Сапсан есть. И самолеты, по-моему, не такие уж и дорогие. Из Москвы.
1: Может, он... На чем вы вчера хотели передвигаться? На...
0: Шишиге.
1: Нет. Ну как называется?
2: На волнах
1: памяти. На повозке.
2: Живая повозка?
1: Да.
0: Ну, коня кормить еще. Хотя лестно.
2: Мы просто не знаем, что он еще дополнительно хочет белый взять.
0: Ну, может быть, да. Группа Тату, Паула, рассказывает нам. Они выступали же у нас, по-моему, на дискотеке 90-х. На последней.
1: Вот Ирина пишет, очень хочу к вам на белый, но никак не решусь. Нет компании. Одна боюсь не выдержать движ. Так, Ирина, ты напиши, из какого города. Давайте мы вас объединим с кем-нибудь.
0: Да, все просто. Есть же отдельные группы белые.
1: Да.
0: У нас есть социальные сети белые. И там очень часто пишут люди, что иду один, иду одна. Нужна компания. Можно спокойно просто присоединиться к этой компашке. Я знаю, что люди так собирались в компании 20-30 человек. И потом шли на фестиваль. Так с цехом было, помню. С белой было. Поэтому на здоровье. Те, кто думает, не думайте. Запоминающиеся мероприятия, на которых вы были и мечтаете побывать, пишите нам в наши соцсети, и мы будем обсуждать.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Вейкаперы на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И у нас 9 утра в Петербурге по московскому времени. Это значит, что мы 2 часа еще с вами.
2: В этом часе у нас вот факты. Не пропускайте, будьте с нами.
1: Да, пост завирусился один с котом, точнее, и гуляет сейчас по всему миру. Девушка его показала. Он ворует различные вещи и приносит их домой. Да.
2: Лептоман.
1: Что приносил? Да, чипсы, шоколадки. Ну, то есть, какие-то вкусности, девчонки. Даже женские принадлежности приносил. Говорит, на, держи, я знаю, ты пользуешься, тебе пригодится. И выигрышную лотерею он как-то принес. Просто взял, вот этот билетик притащил. В Америке находится этот кот. Девушка постоянно на подоконнике что-то находит, его встречает. Мармеладки приносил. Классно. Вот это вот животное. Вот это, я понимаю, полез. Таблетки какие-то приносил. Ну, от головы.
3: Надо быть осторожнее, он же может принести что-то ненужное.
1: Представляете, что у тебя есть такое животное, которое можете что-то принести с улицы. Вот я вижу, прищепки взял. Ну, полезно же. Вот ты сам такое не купишь. Да, ну не заморочишься. Тут бах, и прищепочки тебе принес.
3: Надо натаскать его на золотишко.
1: Я думаю, это скоро произойдет. Не, ну самое забавное, что он лотерею выигрышную принес. Непонятно, откуда он ее взял. И там что-то около $2000 победные были.
3: Ого.
1: Да, девочка обналичила, и все нормально, потому что у нее был этот билет.
3: Единственный кот, который зарабатывает деньги сам.
1: Вот его действительно, его не за что ругать вообще. Пусть делает дома все, что хочет. Царапает, ходит куда хочет, любые тапки выбирает любимые. Ну реально, а как? А иначе поощрить его?
3: Вообще хорош. Да, такого кота стоит завести.
1: Ты подумал его украсть, да, сейчас? Ну, когда так смотришь на него просто.
3: Ну нет, котик забавный. Я думаю, что надо его размножить.
1: Это первый котик, которому ты признался в своих чувствах, да?
3: Ну это не первый котик, которому я признался в своих чувствах.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Первое расскажу про Нельсона Мандалу. Он вышел за ворота тюрьмы в 1990 году, знаем такого персонажа, и провел в ней 27 лет. Его окружили журналисты, один из них поднес к его лицу микрофон современной модели, и Мандела слегка так отпрянул. Говорит, что такое? Он предположил, что это было какое-то новое оружие, изобретенное за время его заключения. Представляете, просто 27 лет, человек не знал, что там происходит, и вышел, и вот так вот произошло. Такой случай, такой казус.
2: Так он много чего увидел такой. Это что такое? Это все оружие.
1: Ну да.
2: Он говорит, это телефон.
1: Представляете, сейчас же люди не знают, что такое искусственный интеллект. Там, когда он появился? 6 лет назад только, по идее.
2: Представляешь, такой человечек просидел много лет.
1: Приходит, да. А тут уже машины летают, реально.
2: И слышишь, что кто-то по колонке включает свет. Такой, вы что, посадили человека туда?
1: Может быть. Блин. Мультсериале «Человек-паук» 1994 года. Тот самый легендарный «Пацаны», который нам нравится. Герой почти не бил врагов кулаками. Продюсер не хотел показывать детям, что проблемы можно решать насилием. Поэтому «Человек-паук» чаще использовал паутину, ловкость и хитрость. И действительно, я сейчас так вспоминаю в памяти свои любимые серии. Он действительно никогда не дрался с врагами практически.
2: И, кстати, эту особенность перенял только один из трех пауков в киновселенной. Эндрю Гарфилд. Его паук больше походит, ну, на классического. И он все свои приемы делает за счет того, что вот ловкости, паутины, связывания очень редко наносят вот прямые удары.
1: Человек-паук хороший герой, нравится мне.
2: Нормально.
1: В 1956 году Франция запретила подачу алкоголя в школьных столовых детям. Оказывается, до 14 лет. До этого они имели право выпивать во время еды до полулитра вина сидра или пива. В 1955 это было еще реально. Пришел в столовую.
3: Максимально странно.
1: Мне сосиску в тесте, пиццу и налейка.
3: И сидр.
1: Налей-ка мне сидра, женщина.
2: Что посоветуете к этому салату? Винишко или сидра?
1: Не, а с математичкой надо договориться. Взял себе сидр, ей вина. Сел за один стол, говоришь, ну за что? За что два? Девочка моя, ну что? Ну давай договоримся.
3: Прикол, если учителям не давали, а ученикам давали.
1: Все возможно, я не удивлюсь.
2: Не, сидишь, она так открывает шкафчик, берет два бокала, говорит, ну давайте пойдем принимать экзамен.
1: Но он против алкоголя в любых его проявлениях. Рекорд.
4: Реклама. Алло, привет! Я такое узнала, чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы фестивали и мероприятия различные обсуждаем, на которых вы бывали, на которых вы хотите побывать. Вообще рассказываем про это всем. Что у нас там есть из актуального?
1: Так, давайте. У нас очень много желающих на белую. Что нужно сделать? Зайти на сайт Радио Рекорд, купить билет.
0: Да, 18+ по возрасту, ребят, все в ваших руках и в ваших силах. Голосовое есть, Алешенька сынок прислал, давайте слушать.
2: Доброе утро, ребят. А я хотел бы побывать в Москве на Волге, потому что, мне кажется, там может укачать от самих приколов. И, в принципе, там, наверное, персонаж Пупа и Лупа реально существует.
0: Вот вы не поверите, а я в детстве реально хотел туда. Ну, это же классно. Там такая атмосфера была. Не только на Волге, они же приезжали еще в города.
3: Геннадий Ветров тебя заразил.
0: Геннадий! Юрий Гальцев. Геннадий Ветров. Ефим Шифрин. Легендарные личности. Еще Алешенька прислал что-то.
2: Ну и, конечно же, вот это послушать.
4: Есть на радио Рекорд «Анька сильно рыжая». Стас, Никита говорят, скоро будет стрижена.
0: Прикиньте, он заморочился. Он нашел этот трек, придумал частушку.
1: Мне кажется, это должно быть постоянной рубрикой. Раз в день частушка.
0: Мы раз в день должны выходить под вот этот трек аншлага. Да, и что-то, да. И каждый по частушке выдавать.
3: Нет, мы ему по секрету сказали, а он частушку за этого сделал.
1: А Овнов на сегодня? Давайте гороскопы. Мы, кстати, так делали. В 2015 году был тур по России 30 секунд до Марса, в том числе в Саратове. Мы пришли, отстояли очередь полдня, заняли место у сцены, а от волбашки. А они так и не вышли. Сказали нам со сцены организаторы, что сегодня туман, плохая погода, не смогли приземлиться, а потом нам по секрету сказали, что их перекупили на корпоратив.
0: Неожиданно. Николай рассказывает: привет вам, я был на Prodigy, и это самый лучший концерт был вообще в принципе. Привет Ване, Стасу, Насте и Лене. Вот он, человек, который был, наверное, на Красной площади, я так понимаю, в тот момент. Это легендарно.
3: Счастливчик.
1: Я хочу на концерт Мадонны, Бритни Спирс, Бейонс, Prodigy. Вообще, почему я раньше не ходила на концерты, когда они были?
0: Охранный дом Before, охранный дом Before.
3: Это Мадонна.
0: I don't wanna hear, I don't wanna know.
1: Самая плохая реклама сейчас была концерта.
0: Это если бы у меня заказали, сказали, сделай что-нибудь за 5 минут. Вот, пожалуйста. Везде хочу побывать, пишет Паула. На любом классном, вызывающем ностальгию или катарсис мероприятии, говорит она. Друзья, обсуждаем запоминающиеся эти мероприятия, делимся впечатлениями и пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
5: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минкультуре России опровергли слухи о переносе проката фильмов «Дюна. Часть 3» и «Мстители. Судный день» на апрель 2027 года. В ведомстве заявили, что вообще не получали заявления на выдачу прокатных удостоверений для этих картин. Мировые премьеры обоих фильмов запланированы на 18 декабря. Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама, заявил президент Путин. По словам президента, Москва уже работает над этим вопросом. Об этом он сообщил на открытии лаборатории по изучению профилактики инфекционных болезней на базе Российско-Вьетнамского научного центра. Исследователь Anthropic Coxon уволился из-за опасений, что самосовершенствующийся ИИ может выйти из-под контроля и уничтожить человечество. Другой ученый компании оценивает вероятность такого сценария более чем в 10% в ближайшие 10 лет и признает, что плана защиты от этого пока нет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
6: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В хоромах своих аз есмь царь.
13: Каждый в своем доме царь.
12: А царским хоромам царская защита.
13: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
20: Берем кредиты.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Рокеры.
1: Про мероприятия все разговариваем, на каких вы были, на каких хотели бы побывать, и обсуждаем.
2: Так, посетила концерт Продиджи в Москве в 2015 году. Воспоминания на всю жизнь. Она Металлика в 19-м не попала. Время материнства.
1: Материнство. Мяу пишет. А супердискотека 90-х, где сборная солянка всех артистов и наших, и зарубежных на следующие выходные как раз намечается. Это заруба. Действительно, заруба иногда бывает.
2: Так, очень хочу на фестиваль красок, а еще хочу на концерт The Hatters. О, они у нас, кстати, в гостях были.
1: Елена на Квину пошла, но, увы, билетов не продают.
2: Ребята, вот куда нам надо все вместе поехать. Барды в Ростовской области, станица Романовская, неделя кайфа.
1: Да ну их, я так не люблю их музыку, если честно. Это такая дичь.
2: Никит, подожди, ты же шансон любишь.
1: Это два разных направления.
2: Так, подожди, тебе надо в лес на недельку, чтобы ты полюбил бардов.
1: Если там нет душа и нормального санузла, я ни в какой лес не поеду.
2: Бард тебя помоет.
3: Бард помоет.
1: От этого еще страшнее, да. Бард меня помоет.
3: Человек теперь вообще к лесу не подъедет, вдруг его там барды ждут. И мы помоем тебя.
1: Не, это надо любить, конечно. Сесть вот это у костра, в палатке неделю жить еще. Вот эти песни, вот.
2: Добавлю. Да. Depeche Mode, 1998 год в Олимпийском. Было ощущение, что Олимпийский развалится.
1: Ничего
3: Ой, это
1: себе.
3: Это мощненько.
1: Насколько было. Была на концерте Depeche Mode в 2010 году в Лужниках. Очень незабываемый. Летя написал нам, что там творят эти Depeche Mode. Нужно посмотреть. Я даже не знал.
2: Был на Prodigy в 97-м на Манежной. Сентябрь месяц в партере. Все плюс 50, но самое мясо это они же в Бат-арене в 2016-м.
1: Угу. А Burning Man же там проходит. Или когда на днях проходил, я смотрел посты. Опять там всю пустыню замело, все, да? Все в пыли, да, все в грязи. Там как Burning Man, так обязательно дождь. Какая-то фигня.
2: Мы любим, да?
1: Да-да-да. Антон рассказывает. Инстанция 2000 в Москве на водном стадионе. Под конец пошел дождь под диджей. Орбита отрывались уже по колено в грязи. Мне 15 лет было вообще. Первый ОН эфир в моей жизни. Помню все как вчера. Было очень круто, говорит Антон. Ну, это действительно. Вот читаешь эмоции. Хочется побывать вместе с вами на каждом мероприятии.
2: Два года назад на рекорде выиграла 2 билета на пиратку. К счастью, не было предела. Теперь ходим каждый год, закрываем потребность на весь год. Очень круто, ждем с нетерпением пиратку.
1: Ну вот, пиратка наша тоже легендарная. Запоминающиеся мероприятия, которые вы посещали, вы хотите посетить их? Напишите нам про них, а мы их обсудим.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в пятницу 11 сентября малооблачно, днем плюс 25, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
0: Рекорд. Реклама.

297-88-48. Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сейчас совсем немного про мероприятия и подведем итоги нашего голосования. Итак, есть следующее. Так, с 2005 года Андрей Кош 73 пишет, как только узнал, что такое Радио Рекорд, в частности, пиратская станция, мечтал попасть именно на пиратку. Но, как говорится, то рубаха длинная, то кое-что короткое. Все никак не получается.
1: А в 2025 году был на фестивале «Русь дружинная» в Ижевске. Получил кучу эмоций и впечатлений. Рыцарские бои, концерты групп с использованием волынок, арфы, флейты, балалайки, ну и куча интересных людей, знакомств.
0: Петербург вообще про мероприятия, кстати. К нам можно приехать в любой период и сходить вообще куда хотите. У нас столько их делается, особенно в зимний период. Это же театры различные, да, сколько постановок.
2: Слушайте, у нас однажды просто вышел погулять куда-то, ты уже на постановке.
0: Да, уже на какой-то. Уже
1: ну,
0: тебя...
1: ты понял, да, что Русь дружинная в Ижевске была?
0: Да-да-да, я просто про Питер неожиданно подумал, что почему к нам едут? У нас же реально постоянно можно куда-то сходить и где-то отдохнуть. Бесконечное количество развлечений. 2014 год. Ирина пишет, Depeche Mode. Дельта машины, 2017 Global Spirit Tour в Москве. Эмоции просто зашкаливали. Мурашки с головы до ног по сей день и навсегда. И сердце руками складывает. Ирина говорит, вот настолько это.
2: Хорошая эмоция, настолько это.
0: Это я уже добавил. Она рассказывает про Казантип, это легенда, говорит, была. Кстати, треки вирусились как казантипские. Просто на всех Сименсах были, у меня лично.
1: Мне 13, вредный подросток, пишет Марина. Анапа, концерт «Фактор 2». И я с плакатом в первых рядах отрываюсь под хит. Вот эта девушка с низкой социальной ответственностью. А папа с мамой на задних рядах прикалываются надо мной. На всю жизнь запомнила.
0: У них, кстати, бодрые концерты достаточно интересные. Анна пишет, боже, как я хотела на концерт Мэрилина Мэнсона. Очень расстраивалась, когда не попала на него в 2012 году. А потом Мэнсон отюленился, а сейчас снова красавчик, но к нам уже не едет.
2: Вот. Так он поэтому и не едет.
0: Не знаю, почему.
1: Гоша был на ВК-фесте в 24-м году в Москве. Выиграл у вас в эфире. Было круто.
0: Ну, классно. Вот выигрываете, кстати, у нас постоянно какие-то мероприятия разыгрываются. Давайте итог голосования подведем. Запоминающиеся мероприятия. На первом месте у нас, конечно же, мероприятия рекорда. 26% они набирают. Спасибо вам. На втором месте это у нас Tomorrowland сразу. А, чувствуете, да? Как мы и Tomorrowland.
1: Уделали мы Tomorrowland.
0: И на третьем месте карнавал в Рио. Спасибо, друзья, давайте все соберемся и съездим.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Вейкаперы.
10: На

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени, и мы час с вами.
2: Да, друзья, в этом часть любовный гороскоп, горячие новости и вот факты.
1: Кстати, мы говорили про мероприятие, да, и Радио Рекорд анонсировала второй танцпол фестиваля «Белая» на сцене «Осколки вечности», так он будет называться, состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театра» за пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, напоминаем, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая», «Снежная королева», все к нам, билеты на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Все очень просто, собираемся, не с кем идти, мы сегодня обсуждали, вступайте в наши соцсети, ищите себе компанию, людей добрейших. Рекордовских море просто, ну реально.
3: Это еще не все, я специально взял несколько уроков диджеинга, посоветовался с Филом, поэтому не буду играть на белой, потому что приходите, там действительно будет хорошая музыка.
1: Точно, надо брать билеты тогда.
3: В другие я постараюсь втиснуться.
2: Вот это реклама, вот это я понимаю.
1: Хорошо, сейчас продажи бах
2: искакнули. Кого не будет.
3: Это меня.
1: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, тот самый первый Гарри Поттер, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Там же сериал снимают с другими британцами.
2: И кем он вернется?
1: Он хочет вернуться Волан-де-Мортом, взрослым. Ого. Актер близок к соглашению, как заявляют с HBO, на роль темного лорда в новом сериале. Economic Times об этом написали. А они врут, но не так часто.
3: Но он же не похож.
2: Ну, подожди, если уже начали снимать, то тогда вранье.
3: Ну, не, почему? Они же могут либо доснять, либо во втором сезоне.
1: Он вернется взрослым, да, Волан-де-Морт. Может, они в первом сняли его лишь подростком, этого Волан-де-Морта.
3: Нет, подожди, насколько я знаю, сериал снимается точно так же, как и первые фильмы, только очень расширенная версия. Поэтому Волан-де-Морта в его, ну, каноничном изображении еще и нету.
1: То в там... первом фильме он вообще был в голове другого человека.
3: Да,
1: сзади,
3: как
1: поэтому...
3: паразит. Так что как бы...
1: Поэтому, ну, такой вот камбэк, да, должен был бороться со злом, а станет Волан-де-Мортом. Может, они как-то закрутят эту вселенную.
3: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе как-то? Тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще же в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится смотреть, как он в дичи какой-то участвует.
3: А какие это у него фильмы?
1: Какой-то «Остров» был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм я смотрел.
3: С Деми Мур?
1: Да.
3: Надо глянуть.
1: Там этот... Тун-тун Сахур, как его? Татум? Как
3: кто?
1: Его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум.
2: Джейсон...
1: Не Мамо.
2: Мамо.
1: Не Мамо. Тантум Верде. Все забыли,
3: как
1: да?
3: Как вылетел-то из головы, который Гамбита играл?
1: Который с другим толстым еще в копах, они там были под прикрытием, как студенты.
3: Да, и еще...
1: В танцах он был еще,
3: да,
1: не на ТНТ.
2: Ну и фамилия у него, давай!
1: Джейсон Татум пусть будет.
3: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!
3: Сделали.
0: На рекорде.

0: факты.
1: Про ротвейлеров и альпак.
2: Про альпак. На самом деле, меня знаешь, что смутило, когда мы читали еще праздники 3 часа назад? День альпака. Оказывается, это несклоняемое, неизменяемое слово. И изначально ударение было вообще альпака. И оно вообще пока никак не менялось. То есть дать поесть альпака.
3: Ну, потом... То есть хочу альпаку купить.
2: Не альпаку, нельзя сказать альпаку.
3: Ну я и говорю, так нельзя.
2: Вообще нельзя. И это потом уже сжалились лингвисты и разрешили хотя бы делать ударение. То есть альпака. Но нет, альпака.
1: Что сделали?
3: А можно вопрос? А мы когда-то спрашивали, как мы хотим говорить альпаку?
1: Хочу альпаку.
3: Альпаке.
1: Альпачку.
2: Но есть же какие-то нормы. Ты же говоришь, кофе он мой.
3: Все, я как хочу, так и буду говорить. Кофе, оно мое.
1: Ну, с альпакой странная история, конечно.
3: Все, кофе, она моя. Принесите мне 2 чашки.
1: Как сейчас говорить альпака?
2: В общем, смотри, день альпака. Не день альпаки, каково, животного. Не склоняется. Кого чего? Альпака. Кому чему? Альпака. Все, запомнили?
1: Альпака.
2: Просто для меня это было непривычно и неудобно.
3: Я так называю альфарты машины, альпаки.
2: В общем, у них толстеет не тело, а шерсть. Вот бы так людям. Значит, при избытке еды они реально не набирают вес на боках, просто становятся гуще шерсть и толще.
1: Круто.
3: Откормил ее 2 свитера плюс.
2: Вместо привычных звуков они издают милое тихое гудение, когда им весело, скучно или грустно. Вообще они милейшие, конечно.
1: Они харкаются?
2: Да. Причем они плюются зеленой кашей. Когда она злится или защищается, она изрыгает содержимое желудка вместе с прижеванной травой и запускает эту едкую массу в обидчика.
3: Кто-нибудь видел альпаку близко?
2: Да, я была.
3: Я тоже видел. Кто-нибудь ждал, что она скажет? Здорово. Я очень ждал.
1: Я вообще опасаюсь от животных, которые харкаются.
3: Но ты ничего не делай, главное, перед ними руками.
1: Верблюды, альпаки в Мурином.
2: Мне очень нравится. Еще у них зубы такие интересные. Прикус такой.
3: Ну, согласись. Здорово.
1: Ну, она прикольная какая-то, но несуразная. Это вот как будто ребенок рисовал и такой, оживите мне вот это вот.
2: Да.
1: И оно все, и оно как-то теперь существует.
2: Ну и классно же.
1: Ну, наверное, да.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: На 10 сентября и прямо сейчас.
2: Он, и сегодня вам будет очень важно мнение вашего любимого человека касательно того, что и как вы делаете.
3: Тельцы, сегодняшний день станет серьезным испытанием для ваших отношений.
1: Близнецы, сегодня стоит строить совместные планы на будущее, только не на очень далекое.
2: Раки, сегодня вам не стоит зарекаться и считать, что теперь это дело в шляпе.
3: Львы, сегодня вам следует обновить родственные связи, которые вы давно не поддерживаете.
1: Девы, у вас беззаботная пора. Так чувствует себя школьник в первый день летних каникул, кстати.
2: Весы, сегодня ваша половинка почему-то не будет придавать вашим словам должного значения.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку очень захочется стать вам как можно ближе, роднее и дороже.
1: Стрельцы, на самом деле все не так сложно, как вам кажется.
2: Козероги, сегодня в вас проснется бунтарь, разрушитель и революционер. Вам захочется кардинальных изменений в ваших отношениях.
3: Водолеи, строй глазки очередному представителю противоположного пола. Не забывайте о том, кто в вас влюблен и тот, кого вы уже приручили.
1: Рыбы, сегодня, что бы ни делал ваш любимый человек, вам будет казаться, что действия его ошибочные. Можно было бы поступить совершенно по-другому. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Устный экзамен по истории станет обязательным допуском к ОГЭ для девятиклассников с 2028 года, заявил директор Федерального института педагогических измерений. Он будет проходить наряду с собеседованием по русскому языку. На экзамене школьникам предстоит сдать ключевые исторические факты и уметь логично излагать свои мысли и аргументировать свою позицию. Украина запросила у европейских стран еще 27 миллиардов долларов на оборонные расходы, пишет The New York Times. По данным издания, Владимир Зеленский сообщил союзникам о неожиданно большом дефиците оборонного бюджета. Дополнительные средства нужны Киеву, чтобы покрыть расходы до конца года. В издании отметили, что новый запрос может осложнить отношения Украины с европейскими союзниками. Рамзан Кадыров призвал мужчин Чечни не превращать длинные борды и укороченные брюки в модную тенденцию. По его словам, молодежь начинает принимать этот стиль у мужчин, которые не посещают мечети и бездельничают. Кадыров также призвал женщин не перенимать арабский стиль одежды и одеваться в соответствии с исламскими традициями. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: на рекорде. Горячие новости.
1: Ну и самое горячее. На данный момент про «Белую» говорили сегодня при мероприятии. «Рекорд» объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Сванки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссея Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, напоминаем, в Санкт-Петербурге Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов, если прослушали, и другие подробности на сайте radiorecord.ru. Ну вот это самое горячее на сегодня, по-моему.
2: Да, надо два идти. Иностранных этих, это и для нас загадка.
1: Да,
2: и
1: да.
2: И для организаторов.
3: Не, ну реально, надо уже готовиться, потому что я пару раз понимала, что, ох, что ж я раньше-то не начала думать, а вот сейчас начала думать заранее. Да, про белую одежду, вот про это все, про билеты.
1: Акции белизны любой подскочит к 3 октября, поэтому закупите сейчас, это важно. Так, что у нас еще там?
3: Ну, из горячего стартап, мальчики. Мне кажется, вы способны уделать.
1: Стартап, мальчики.
3: А бизнесвумен разводит тараканов и продает их рыбакам. И это очень прибыльно. Это в Таиланде женщина просто для рыбаков взяла, поняла, чего не хватает, стала разводить тараканов. Доход, знаешь, сколько? Примерно 3000 долларов в месяц.
1: А копать червей уже как-то в западло или что?
3: А есть, видимо, ленивые рыбаки.
1: Ленивые рыбаки?
2: В Таиланде, может быть, долго копать до червей.
3: Рыба отлично клюет на тараканов в Таиланде.
2: Стоп, подождите, а просто не пылесосить дома? И все, так. Вот они пришли к тебе.
1: И есть много печенья.
2: Конечно, вот они сами у тебя.
3: В кровати.
2: В одной конкретной комнате так мусоришь, и там у тебя вся комната в этих тараканах.
3: Ну, ты богатый человек, у тебя отдельная комната для тараканов.
2: Это же Таиланд, там все, что ограждено веткой, уже комната.
1: Ты настолько, у тебя представление о Таиланде.
2: Ну, дайте попредставлять. Я не был там ни разу.
1: Это вообще-то же курортная такая зона.
2: О, нет, это, знаешь, Индия тоже курортный городочек.
1: Не считается Индия.
2: Страна, вернее. Но имеется в виду, там есть места, которые можно посетить. И там
3: хорошо,
2: все
3: просто смотрите, насколько велик спрос. Она за 4 бакса продает баночку, бутылочку. Там 50 штук тараканов. И вот такой доход, 3000 долларов в месяц.
1: Они живые, это важно?
3: Ну, должны началось, быть. Подожди.
1: Или сушеные.
3: Ну, она их, если раз.
1: Просто
3: разводит,
1: если живые, то долларов 6.
2: Нет, если это тараканы-аниматоры, которые, эй, рыба, рыба, ко мне.
3: Она разводит их, ухаживает, кормит качественным кормом для кур и обеспечивает свежей водой. То есть она живых дает. В отличие от диких тараканов, эти не питаются грязными отходами с помоек.
2: Она разводит не только тараканов, но и рыбаков.
1: ПП, тараканы для рыбы, получается. Такие домашние. Вот это дорого, реально. Капперы.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в пятницу 11 сентября малооблачно, днем плюс 25, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
7: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске.

0: завтра же Новый год.
1: Какой Новый год?
0: Вот и я удивился, когда Михаил к нам в чат написал: «Привет, вейкаперы, у нас завтра Новый год, наступает 5787 год».
2: В Таиланде.
0: И я думаю, Михаил, все ли у тебя нормально, пойду-ка посмотрю. Нам бывают, пишут разные личности, да, там, с разным обращением в чат. А оказывается, действительно все нормально. 10 сентября 1492 года на Руси впервые официально отпраздновали Новый год. Новолетие тогда он назывался. А 1 сентября по старому стилю, что, соответственно, 10 сентября по новому, вот это григорианскому календарю. Поэтому завтра, вот сегодня в ночь, у нас Новый год.
2: Меня больше смущает, что 5787 год.
0: И что? Главное же повод.
2: Повод отмечаем, отлично.
0: Мандарины уже завезли.
2: Завтра все на работу не идем?
3: Ни холодца, ни оливье, ни елки, подарков нет.
0: Ну, вообще интересно, да, можно так поводы себе выдумывать. Ну, кстати, да, реально же в сентябре раньше праздновали. С этим же есть большая теория заговоров, почему это все перевестили.
2: На 1 сентября.
3: Стоп, подожди, если есть Новый год, то должен быть старый Новый год еще.
0: Он через 12 или сколько, 13 дней?
2: 14
0: дней. То есть 24-го будет старый Новый год.
3: Подождите, смотрите, есть новый, старый, а есть зумер Новый год.
0: Ну это что такое?
3: Миллениал, ну я спрашиваю, нужны такие, для каждого свой.
0: Ты просто нам поводы накидываешь тебе.
3: Конечно. Елка должна отрабатывать свое.
2: Завтра еще и день рождения граненого стакана. Ну и всероссийский день трезвости, понимаешь? Сразу же разрешили, запретили.
0: Ну так и живем.
3: Граненые стаканчики, они же еще в поездах раньше были, помните?
0: Есть, по-моему, до сих пор.
3: Вот в этих подставках. Подставка, вы знаете, сколько стоит?
0: Сколько?
3: За 2000 и туда летит.
2: Спасибо, что не смотюгался.
3: Я не могу.
0: Я деда знал, который их собирал. О, такое количество было у него этих стаканчиков. Не спрашивайте, почему знал. Друзья, спасибо большое вам за это утро. Завтра с вами в пятницу услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: С наступающим! До завтра!
3: Всем хорошего четверга! Пока!
4: Вейкаперы на

0: Dance Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, на ближайшие 3 часа еще задержусь. Ребята, пошли домой по своим делам, кто куда, не знаю. У нас 11:00 в Петербурге по московскому времени, знаете, просто важно, если часы дома мало ли забыли. Ну все в айфонах, все в новых айфонах. Как только, конечно, Apple выпускает свою презентацию, что-то показывают, то все, конечно же, новости читать уже не имеет никакого смысла, потому что раскладной этот iPhone Duo везде теперь вырубили. В сетях. Новый iPhone 18, 18 Pro, про часы даже и наушники все забыли, которые тоже Apple представили. Ну давайте вот честно в чате мобильного приложения рекорда ответим. Будем брать, не будем. Меня, если честно, очень зацепила эта новая раскладушка, что-то новое, что-то другое. Я вообще люблю что-то новое и что-то другое. Поэтому я подумываю через месяцев 9, когда пойдет спад на эту раскладушку, думаю приобрести все-таки. Может быть БУ, может быть будет стоить к тому моменту хотя бы 1100, может быть. А вы напишите, будете, не будете менять смартфон в этом году или ждете подарка, может быть, на Новый год от кого-то, да, с обновлением в чат мобильного приложения рекорда. И вообще, с каким смартфоном ходите? Android, iOS, без споров, просто чем вам нравится ваше устройство, которое прямо сейчас у вас в кармане, в сумочке, в руках и так далее. Жду ваше сообщение, пока расскажу о треках в этом часе. Тини Гесслер.

Сейчас услышим Satisfy, работа. Майк Поснер и Дэвид Гетта. Why Winter Back to Ibiza Record Remake. Начнем с трека Meet Me in the Dark в Record Mix, и вы слушаете

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте солнце. Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка, Игорек и Рекс», «Детство Ба» и «Долгожданный». Новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал переговоры Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве содержательными. Американский госсекретарь добавил, что в ходе контактов обсуждали новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих стран, добавил он. Минпросвещение планирует запустить телефон доверия для решения конфликтных ситуаций в школах. Обратиться можно будет по любым вопросам, связанным с конфликтами, а специалисты обещают разбирать каждый конкретный случай. Россияне, которые хотят остаться в Таиланде более чем на 30 дней, могут оформить туристическую визу, рассказал посол Томихин. С 15 сентября в королевстве вступает в силу ограничение по срокам безвизового въезда. Теперь он составляет 30 дней. Томихин отметил, что есть люди, которые приезжают в Таиланд на всю зиму. Как раз для такого варианта и подойдет туристическая виза с продлением. С ней находиться в стране можно 60 дней. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в пятницу 11 сентября малооблачно, днем плюс 25, ветер восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Это место знают все, каждый здесь бывал.

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября. Только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске.

Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь с вами, конечно же, ну и масштабнейшее событие. Друзья, вы этого ждали, мы этого ждали, и вот оно случилось. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, считайте сами, Волок, Айваска, Алекс Ньюнион, Одиссея Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Мы никогда не раскрываем, кто же к нам приедет. У нас даже на рекорде не все знают, далеко не все, наверное, единицы лишь, кто эти самые секретные гости. Поэтому можете спрашивать сколько угодно, у кого угодно, никто вам не скажет. Можно будет увидеть их только лично. 3 октября в Санкт-Петербурге Ледовый дворец, все там пройдет. Фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, конечно же, вы можете посмотреть на сайте radiorecord.ru. Ну а теперь то, что я вам точно скажу, так и о некоторых треках, которые прозвучат в этом часе «The Second Voice». Fisher, What a Life!

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины, считают депутаты Верховной Рады. Они также недовольны тем фактом, что эмиссары США посетили Москву 7 раз, а Киев лишь однажды. Решение продлить линии московского метро в города Подмосковья может привести к удорожанию жилья в отдельных районах на 10-30%, сообщили эксперты рынка недвижимости. Больше всего цены на жилье могут вырасти в менее дорогих районах на юге и востоке Подмосковья, считают они. Компания Apple представила первый складной iPhone Duo с двумя экранами – внешним на 5,4 дюйма и внутренним на 7,6. Ради тонкого корпуса компания отказалась от Face ID и вернула Touch ID в кнопку питания. Продажи в США стартуют 23 октября, цена от $1999. Также показали iPhone 18 Pro и Pro Max, новые Apple Watch и AirPods 5, а презентацию впервые за 16 лет провел не Тим Кук, а его преемник Джон Тернус.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

Куклачев уволил из труппы кота, который метил на его место.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в пятницу 11 сентября малооблачно, днем плюс 25, ветер восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Второе танцевальное на связи. Я Никит Бурягин, и 13.00 у нас в Петербурге по московскому времени. И это случилось. Самое мерзкое, что могло произойти, и кто-то все-таки это реализовал. В мексиканской подземке. Представляете, парень открыл банку сюрстреминга. Кто не в курсе, это на очень-очень вонючий, ну как его называют шведы, деликатес. Да, это их блюдо, собственно. Они им гордятся, они его любят, они его вкушают постоянно. Но пирамида аромата, чтобы объяснить и донести это до вас, это гнилая рыба, плюс тухлые яйца, плюс, наверное, немножечко канализации. И вот это вот так все пахнет, когда только банка начинает открываться. Вот первый пшик обычно от консервы, вот он сразу выдает набор всех этих ароматов. Парень решил открыть это в метро, в загнутом пространстве, в тоннеле. Конечно же, на него сразу все накинулись, кто сидел там, кто не кашлял в пол, кто не пытался как-то промыть глаза водой, которая там только имелась. Парень, в общем, выхватил. Вот такой контент он записал для нас всех. Не советую вам даже наспор никогда пробовать этот сюрстреминг, потому что я когда-то это, к сожалению, делал. Ладно, о плохом поговорили, о невкусном, о вонючем. Давайте о хорошем и замечательном. Крис Лейк в этом часе с треком «Long Jacket».

Проспа в этом часе. Free Your Mind. Также Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat It. Начнем с Хьюгеля и трека Moving to the Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете...

0: сегодня вечером на рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Swanky Tunes». В 11 вечера. «Час резидента». На рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
5: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
4: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
6: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовы. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: России надо надеяться прежде всего на себя в урегулировании вокруг Украины, заявил помощник российского президента Патрушев. Он отметил, что США могут повлиять на Украину, но влияние на Киев оказывают и Европа, что вызывает противоречия. Европейские страны совсем не заинтересованы в мире на Украине, отметил он. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли отметки в 321 миллиард рублей, сообщил первый замглавы МВД. Большая часть этих денег, 250-260 миллиардов рублей, идет в региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов. Сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, российского гражданства в 12 раз. Информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку, распространяющаяся в интернете, не является официальной. Финальной утвержденной версии на данный момент нет, сообщает Прособорнадзор. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в пятницу 11 сентября малооблачно, днем плюс 25, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
4: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.

0: 13 лет. Record. Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов.
1: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон
2: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
1: Премьера на Муз-ТВ.
2: Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: меняться с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения и получения находится на сайте promo.bikon.ru. Количество призов ограничено.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».

Все будет офигенно, непременно. Все будет офигенно. Впереди большие перемены. Я знаю точно, все будет офигенно. Помните эти нетленные стихи из композиции Павла Воли? Я к чему? К тому, что Павел Воля, если вдруг кто-то вот прямо заскучал по этому артисту в плане не стендапа, а в плане музыки, Павел Воля возвращается в свою музыкальную карьеру. Соответственно, видимо, и сольник в Олимпийском, видимо, и различные мероприятия. Я не знаю, может, Павел Воля и диджеем захочет тоже стать и вернуться. Наверняка он где-нибудь там стоял за вертушками. Короче, если вы соскучились по голосу, таланту и музыкальным пристрастиям Павла Воли, то можете как раз-таки на это обратить внимание. Эту новость я нашел в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд», который, естественно, на парковках везде ловит, поэтому если хотите быть в курсе музыкальных событий, то подписывайтесь. И давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, новая версия легендарного «Illusion» от Мэри Бенасси.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Алло,
2: привет!
1: Я такое узнала.
2: Чтобы осень стала особенной,
1: ничего не планируй на вечер.
2: Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Это мне.

0: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.
1: Новый трек на рекорде.
2: Бенни Бенасси, Хайбадон и Санди Чемберс. Illusion. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: В администрации Трампа допускают, что конфликт с Ираном не завершится к концу его срока, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их сведениям, Венс, Рубио и другие представители администрации на заседаниях обращали внимание Трампа на то, что Тегеран может и дальше противостоять давлению Вашингтона, несмотря на блокаду и военные действия. Лето 2026 года стало для Европы самым жарким за всю историю наблюдений. Август повторил рекордный показатель месячной температуры, зафиксированный в июле 2023 года. Также близкими к рекордным оказались показатели температуры поверхности Мирового океана. Стоимость отдыха в Египте для россиян на предстоящую зиму выросла на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщили в АТОР. При этом раннее бронирование пока позволяет компенсировать подорожание.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Не пропустите! Радио Рейв, колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в пятницу 11 сентября малооблачно, днем плюс 25, ветер восточный 2,7 метра в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и... О зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
5: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
6: Да, это время подъема в школу.
5: Взрослые снова учатся понимать детей.
7: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
5: Дети снова пытаются понять взрослых.
8: Только играем по-взрослому.
5: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
9: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
5: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
10: В кинотеатре «Стармакс Синема» смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
11: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
10: Кинотеатр «Стармакс Синема». Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Radio. Если вы хотите быть всегда в курсе того, что происходит в мире танцевальной музыки, то, конечно же, вам надо подписаться на два телеграм-канала. Первый — это просто Радио Рекорд, второй — это, естественно, плейлисты Радио Рекорд. В чем суть? Потому что в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд мы размещаем все радиошоу, которые выходят на Радио Рекорд. То есть, если вдруг вы, например, очень любите слушать драм-н-бейс или техно,

транслироваться. Вы, соответственно, всегда можете зайти в нашу телегу, написать там слово там «Трансмиссия», «Пиратская станция Белая» и скачать лайвы оттуда. Если, например, вы были вместе с нами на ВК-фесте, вам понравился кто-то из артистов, зашли, скачали, все классно. Поэтому будьте вместе с нами, скачивайте любимую музыку при помощи наших телеграм-каналов и не забывайте, что у нас есть и каналы в Максе. Давайте расскажу, кстати, о треках, которые будут в этом часе. Свежак от Fastboy.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд». Возвращение легенды. Новый сезон. С 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: В кинотеатре StarMax Cinema смотрите новую серию фильма «Человек-паук. Новый день», продолжающего историю взрослого Питера Паркера.
12: Ведь я не только Питер Паркер, я Человек-паук.
11: Кинотеатр StarMax Cinema. Улица Телевизорная, 1, строение 90. Торговый комплекс «Свободный», первый этаж. 16+.
13: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Record. Dance Radio.
16: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». России и США есть о чем говорить и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо поднывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в пятницу 11 сентября малооблачно, днем плюс 25, ветер восточный 2,7 метра в секунду.
6: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
7: Один адрес. Глинки 51. Один год. Техмаркету «Вираж». Один месяц подарков.
8: А выгода не одна, ее много. В сентябре дарим скидки на первую покупку, а повышенный кэшбэк бонусами на все остальные. Ждем вас весь сентябрь в техмаркете «Вираж» на Глинке 51.
9: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40. УГРН 102-240-17-94-315.
10: Рекорд. Реклама.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок вместе пройти и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и... о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Слушайте, а вообще есть среди слушателей Радио Рекорд те, кто такие посмотрели вчера презентацию Apple, или, может быть, даже вообще не смотрели, а, в принципе, просто уже понимали, что с сегодняшнего дня они будут готовиться к тому, чтобы приобрести новый девайс. Я напомню, что вчера компания Apple провела большую презентацию. Во-первых, показали часы, которые не изменились, наушники, которые почти не изменились, и показали новый iPhone 18 Pro Max и Pro, который тоже практически не изменился, но зато появился новый девайс под названием iPhone 2. Да, это такой складной телефон. Компания Apple решила все-таки в самый последний вагон залететь вместе со всеми остальными компаниями. Уже все выпустили свои складные телефоны. И Apple такая: ну хорошо, давайте мы это тоже сделаем. И вот они это дело презентовали. Если вы хотите посмотреть, как выглядит новый iPhone 2, смело можете заглянуть в какие-нибудь телеграм-каналы, в том числе, естественно, Радио Рекорд. У нас там все расписано, сколько что стоит и так далее. Но вы должны понимать, что вот этот iPhone 2 минимально на 256 гигабайт версия будет стоить $2000 этого. Там далеко в Америке, а в России, соответственно, выкатили цены где-то 300 тысяч рублей. Это минималочка, а

я просто, в принципе, интересно узнать. Друзья, кто из вас сейчас слушает эфир рекорда? Вы, кто-то из вас такие, а чё, хочу? Да, хочу за 250 тысяч купить вот складной iPhone и за 300, может быть, тысяч. Напишите, пожалуйста, при помощи приложения Радио Рекорд. Мы с вами свяжемся и будем дружить, если у вас есть такие желания. Короче, друзья, если кто-то из вас готов купить iPhone, и, кстати, с 18...

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе как-то? Тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще же прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится, смотрите, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот Тун-Тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли,
2: как
1: да?
2: Как он вылетел-то из головы?
3: Ну, и фамилия у него, давай!
1: Джейсон Татум, пусть будет.
2: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!
2: Сделали.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Это...

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября. Только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Внимание, внимание. Ваш рейс в осень задерживается.
3: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
4: Мой миллиметр зашкаливает.
3: Больше приключений. Больше любви.
5: Это все мне?
3: И еще больше теплых премьер.
5: Ты думаешь?
6: Гарантированно.
3: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в 20-х числах сентября и планирует поднять вопрос о поставках американских систем ПВО. Об этом пишет газета «La Stampa». Спикер украинского МИД Тихий ранее заявлял о предварительных договоренностях по личной встрече Зеленского и президента США в сентябре. Систему биометрического контроля за въездом и перемещением мигрантов планируют ввести по всей России, заявил Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям». Миграционная политика России не направлена против иностранцев, которые соблюдают законы и уважают российское общество, добавил он. Российская банковская система абсолютно стабильна, деньгам граждан ничего не угрожает, заявил Медведев в интервью «Ведомостям». Вбросы в иностранных СМИ о якобы изъятии вкладов у россиян делаются на заказ, отметил замглавы Совбеза России.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: «Сванки Тюнс». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11, завтра в пятницу 11 сентября малооблачно, днем плюс 25, ветер восточный 2,7 метра в секунду.
4: Рекорд. Реклама.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
6: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
8: Категория 16+.
4: Рекорд. Dance Radio.
2: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете, я пришла в прекрасном настроении, да, сюда, к вам, к любимым в эфир, но тревога одолела, потому что я почитала, подготовила уже к эфиру наш телеграм-канал. Мне кажется, нам пора ставить маркировку 18+, вот честное слово. Так, смотрите, что у нас опубликовано в нашем телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Новость очень тревожная. Ученые выяснили, что работа может вызывать у мужчин, да, импотенцию. В принципе, ничего нового, да, сильный стресс отражается, конечно же, на сексуальной функции, ничего не охота, еще эти скандалы с коллегами, с начальством, конфликты, ну, множество факторов, может, зарплата кого-то тоже не устраивает, разве ж такое мотивирует, разве такое возбуждает, ну, конечно, нет. Бедные мужчины, вот диджей Фил сказал, что, в принципе, можно продолжить не работать парням, парни, вы вообще что думаете, пишите мобильное приложение Радио Рекорд, кстати, еще есть способ, как вас, мужчины, приободрить, опять же, заглядывайте, подписывайтесь на наш телеграм-канал, потому что там такие фотки Сидни Суини, вот, знаете, опубликованные, из одежды там только теннисная ракетка, в общем, я вам все сказала, дальше выводы делайте сами. По музыке тоже расскажу, что у нас впереди. Это Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Еще впереди Offenbach и Miles Away. И, конечно, Anima Out of My Body. Макс Тайлер тоже в этом часе. Love Forever. Эйфи, meet me in the dark. Уже сейчас. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Новости.
1: России надо надеяться прежде всего на себя в урегулировании вокруг Украины, заявил помощник российского президента Патрушев. Он отметил, что США могут повлиять на Украину, но влияние на Киев оказывают и Европа, что вызывает противоречия. Европейские страны совсем не заинтересованы в мире на Украине, отметил он. Доходы бюджета от миграционных процедур выросли на 30% и достигли отметки в 321 миллиард рублей, сообщил первый замглавы МВД. Большая часть этих денег, 250-260 миллиардов рублей, идет в региональные бюджеты. Летом в России кратно повысили пошлины для мигрантов. Сбор при оформлении вида на жительство вырос в 5 раз, разрешение на временное проживание в 8 раз, российского гражданства в 12 раз. Информация об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку, распространяющаяся в интернете, не является официальной. Финальной утвержденной версии на данный момент нет, сообщает Прособорнадзор. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане,
3: конечно, в ресторане.
2: На совещании,
3: разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Почему-то мне кажется, что сегодня пятница, сегодня лишь четверг, да, четверг, рыбный день. Кроме того, какой еще сегодня день, друзья? Оказывается, сегодня день поиска в интернете чего-либо. Ну, вы знаете, к чему я подвожу. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд, рассказывайте, что последнее искали, гуглили в интернете. Ну, что я искала? Ну, конечно же, я искала, какой сегодня праздник, и я его нашла. День поиска в интернете. Что вы искали, пишите тоже. В этом часе у нас Крис Лейк и Long Jacket.

слушаем фанк и The Beat is Rockin'. И, конечно, диджей Гоя Мичико. Альфа Арбен прямо сейчас, Body Talk, и все это рекорд Dance Radio.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Уитков и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции Украины, считают депутаты Верховной Рады. Они также недовольны тем фактом, что эмиссары США посетили Москву 7 раз, а Киев лишь однажды. Решение продлить линии московского метро в города Подмосковья может привести к удорожанию жилья в отдельных районах на 10-30%, сообщили эксперты рынка недвижимости. Больше всего цены на жилье могут вырасти в менее дорогих районах на юге и востоке Подмосковья, считают они. Компания Apple представила первый складной iPhone Duo с 2 экранами – внешним на 5,4 дюйма и внутренним на 7,6. Ради тонкого корпуса компания отказалась от Face ID и вернула Touch ID в кнопку питания. Продажи в США стартуют 23 октября, цена от $1999. Также показали iPhone 18 Pro и Pro Max, новые Apple Watch и AirPods 5, а презентацию впервые за 16 лет провел не Тим Кук, а его преемник Джон Тернус.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
13: Только в ленте.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребята, есть еще одна новость. Дэниел Рэдклифф, он может вернуться в нового Гарри Поттера. Он хочет вернуться в Волан-де-Морт взрослым. Может, они как-то закрутят эту вселенную?
2: А что он сейчас делает? Нос прижимает себе? Как-то тренируется не дышать им?
1: Ну, вообще уже в прикольных проектах снимается в последнее время. Какой-то дичи вообще. Мне нравится смотреть, как он в дичи какой-то участвует. Какой-то остров был еще с Деми Мур. Вот какой-то дичевый фильм. Там этот... Тун-тун Сахур, как его? Татум? Как его? Ну, как его этот популярный актер накачанный? Джейсон Татум. Тантум. Верде. Все забыли, да?
2: Как он вылетел из головы?
3: Ну, и фамилия у него, давай!
1: Джейсон Татум, пусть будет.
2: Ченнинг Татум.
1: Вот он ты!
2: Что сделали?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Рекорд реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с

0: полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
1: Ожу-гу-гу. ПГР 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну что там, ждете новый айфон-то? Тем временем отказаться от новых айфонов призвал россиян депутат Госдумы. Он считает, что их могут айфоны удаленно превратить в кирпич. Он привел аналогию с удалением ВК из App Store. Понимаете, да? Вот что будете делать, как вы считаете? Может быть, будем переходить на более универсальные средства, либо все же дождемся айфона-то нового? Друзья, рассказывайте, готовы ли бешеные деньги отдать за грядущую новиночку? Если да, то пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все почитаю непременно. И вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд обязательно. Прямо сейчас. Бенни Бенесси в этом часе и Illusion услышим.

боксеры и Морена. Ну и обязательно Mo Black, Я Море. Кьюгл уже сейчас и Moving to the Sun, и все это Рекорд Дэнс Радио.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев назвал защиту гражданских объектов России от атак вражеских беспилотников одной из важнейших задач. Компании не должны в одиночку противостоять санкционной машине Запада, государство не может оставаться в стороне. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». России и США есть о чем говорить и важно воплощать слова в дела, заявила Мария Захарова в рамках прошедшего Восточного экономического форума. Так она прокомментировала возможную встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае, а также о предмете потенциального диалога. Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок. С этим надо разобраться, заявили эксперты. В России создали платформу для обсуждения поправок в действующую редакцию правил дорожного движения, где все желающие могут предложить свои изменения и проголосовать за лучшие решения. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте! И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: У меня дело выгорело!
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане, наверное.
3: А, конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com. Dance

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда в течение ближайшего часа. Впрочем, как всегда, по будним дням мы обсуждаем новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! И вот, наконец-то, вышел новый iPhone Duo по цене для россиян примерно в 300 тысяч рублей. Но это, конечно, совершенно неважная новость, особенно в нашей стране, где только 5% могут позволить себе купить его сейчас не в кредит, и только примерно 30% позволят себе его купить в кредит, но не сейчас, а когда он станет дешевле. А как гласит золотое микроэкономическое правило, если вы не можете купить вещь за наличные из своего кармана прямо сейчас, то она не про вашу честь. Так что новость про эти айфоны практически совершенно неважная, и поэтому мы здесь обсуждаем другие новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый второй россиянин прощает долги знакомым и больше не требует денег обратно. Полностью возвращают одолженное только 45% опрошенных. Чаще всего речь идет о небольших суммах до 5000 рублей, но даже они становятся причиной конфликтов. У 59% респондентов из-за невозвращенных денег испортились отношения с друзьями, родственниками или знакомыми.
2: 59, это, слушайте, это у нас, видимо, столько в стране приходится на коллекторов и приставов, потому что это только они так расстраиваются, когда им денег не отдают.
1: Ну, тогда получается, что я тоже в чем-то коллектор, потому что я дико расстраиваюсь, когда
2: деньги
1: возвращают.
2: Это очень странно.
1: Очень дико, очень, просто вот весь не в себе нахожусь.
2: Это очень-очень странно, господин Кремов, и не только про вас, потому что такое количество людей расстраиваются из-за невозвращенных долгов. Что это, простите, за меркантильные твари такие? Им что, знакомым друзьям 5000, что ли, жалко? Но даже главное не это. Главное, послушайте, а я не понял, а что они, да и вы, что ли, я не понимаю. Вы что, шпионы, что ли? Вы что, не знаете наших негласных российских традиций? Вы что, не знаете, что у нас, у россиян, дать в долг означает подарить? Вы что, не знаете языка? У нас же даже есть, собственно, язык, надо просто понимать, да? Например, слова там, там «дай там косарь отдам в понедельник» означает «отдам, может быть, через год». Да, там, если говорить там «отдам завтра», это означает черным по белому только одно. «Отдам когда угодно, но не завтра». А когда тебе там, знаете, там говорят, отдам скоро, но это значит не отдам никогда. Вы что, не русские, что ли?
1: Ну нет, ну я сталкивался не скоро, а в ближайшем будущем. Ну в ближайшем будущем.
2: Вы думали, что вам отдадут? Ну вы, я не понимаю, что с вами не так? Но тут, смотрите, тут, конечно, есть хорошие новости, потому что, как было сказано, каждый второй россиянин прощает долги знакомым и больше не требует денег обратно.
1: Где эти россияне? Я хочу с ними дружить.
2: Это значит, я, он, да, это я такой. Это значит, что каждый второй наши традиции и язык знает. Да, да, то есть нормальные люди, как мы. Что дать в долг — это пожертвование, это задонатить. Конечно, я когда даю в долг, я, разумеется, я не знаю, что вы зайдет такой господин Кремов, откуда вы, но я не рассчитываю, что мне их отдадут. Но есть и плохие новости, конечно, да. Там же там было сказано, что полностью возвращают одолженное 45%. Там сказано только 45% опрошенных. То есть 45% это не наши люди, это какие-то шпионы. То есть они отдают долги. Слушайте, а может они еще и кредиты отдают? Может они еще и налоги платят по белому?
1: Ну, как бы, наверное, да. Но слушайте, вот хочу к вам вас все-таки уточнить. Вот вы говорите, что когда вы даете в долг, вы, ну, дарите, да, то есть донатите, то есть а так к этому относитесь. А вы даете в долг?
2: Да, конечно, только у меня есть правило. Я даю такую сумму, которую я не буду требовать обратно, как вот такой болван, как вы. Я даю там 1000 рублей, 2, 3, там 4, 5, и я даю, не жду больше. Если у человека есть, там, я не знаю, желание мне отдать, он не отдаст. А если нет, мы все это как бы запомнили, но я точно не требую. Да, да, да, потому что, знаете, есть, а тем более, особенно странно, как, значит, гласит поговорка, да? Берешь там чужие 5000, а отдаешь всего косарь, в которые превратились 5 тысяч после инфляции. Да, и им что, отдать...
1: Но это свой же косарь. 5?
2: Да, да, с другой
1: берешь
2: стороны...
1: Чужое...
2: Согласен. С другой стороны, там, как говорится, берешь чужие 5 тысяч, а отдаешь свои, на которые, может быть, уже купил биткоин.
1: Ну, ты к ним привык просто, знаете, просто они родными стали. Даже, может, ничего не купил, просто вот есть и есть. Как бы так прирос к ним сердечком своим.
2: А, это да! Ну, я понимаю, я понимаю вас. Просто мне странно, что вы ждете. Но при этом, значит, каждый второй россиянин... Там было странно, объясните мне, я не очень понял. Каждый второй россиянин прощает долги знакомым. Значит, каждый второй — это 50%, да? Но при этом было сказано, чаще всего речь идет о небольших суммах, там, до 5000 рублей, и даже они становятся причиной конфликтов у 59% россиян. Подождите, 50 плюс 59 – это уже 109%. Откуда еще 9?
1: Ну, тут, смотрите, какая может быть штука. Вот дал кому-то денег, да, как бы он тебе долго не отдавал, отношения испортились, ты все-таки выбил свой долг, но отношения, в общем, знаете, осадочек остался, как бы, понимаете?
2: А, кстати, как вы выбиваете, расскажите.
1: Тактика длительной осады. Звонки, сообщения во всех
2: мессенджерах.
1: Стояние под окном в свете фонаря вечером и глядишь на его окно.
2: Или просто глядишь с укором.
1: Он открывает шторку, а там ты стоишь такой.
2: Да, работает 5000. 5000 дается свои непросто, это понятно. Но вот вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что даже оказывается здесь, вот у нас внутри здесь в студии, мы разделились. У Кремова, значит, одно мировоззрение по этому поводу, у меня совершенно другое. А ведь вопрос очень важный, если он так делит россиян. И оказывается, что столько процентов конфликта приходится на эти долги. Так вот, вопрос серьезный, не, может быть, и не первый, но теперь мы поставим его ширше, как говорят те, кто ждет, что ему дадут долг. Ты даешь денег в долг? Ты берешь деньги в долг, а ты, когда берешь, отдаешь деньги в долг? Или когда ты даешь, ты рассчитываешь, что тебе вернут?
1: Что ты для этого делаешь, как, да, чтобы вернули тебе деньги?
2: Главное, твое отношение к долгам, твоя этика в отношении долгов. У Кремова такая, у меня такая. Какая у тебя этика в отношении долгов? Должны отдавать, не должны? Нужно давать, не нужно? Если нужно, то как? Не нужно, то сяк. Вы, люди умные, наверняка долгов выше крыши, как у большинства. Пишите, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Дети в России смогут начать учиться на тюремщиков сразу после 9 класса. ФСИН хочет возобновить программы среднего образования для будущих сотрудников колонии. Курсанты будут проходить практику непосредственно в учреждениях уголовно-исправительной системы, а преддипломную там, где им предстоит служить по контракту. Так ведомство рассчитывает решить проблему нехватки кадров в тюрьмах.
2: Слушайте, ну, а что, ну, ну, я, конечно, это же лучше после 9 класса в тюремщики, чем в тюрьму. Ведь с той-то стороны тюрьмы лучше. Я даже скажу больше. Это мечта любого школьника. После школы в тюрьму. Но в хорошем смысле.
3: Да, это стабильность, это как бы питание трехразовое. Это фу, не нужно на одежду тратиться, на эти все шмотки там, да, покупать себе там где-то на Wildberries. Там тебе дают красивую, прекрасную форму. Но мне обидно, знаете, почему, какое-то слово такое, тюремщики. Вот мне не нравится. Ну, дайте как-то осовременим там. Типа там, оператор пенитенциарной системы. Ну, вот как, ну, тюремщики. Ну, такой бэкграунд нехороший такой, да? Сатрапы там.
2: Ну, ОПС сокращенно. Нет, ну, да. Так, ОПС звучит тоже тревожно. Ну, надо подумать. Меня не это беспокоит.
3: Гниды казематные.
2: Нет, просто казематные. Ну, без гнид. Ну что, просто казематные.
3: Это цитата в крайнем случае.
2: Но и чего, значит, после 9 класса в тюрьме? То есть, это, конечно... Это очень прикольно. Это классная новость, потому что, смотрите, пока ровесники, там вот этих вот девятиклассников, да, девятиклашек, которые соберутся работать в тюремщики, да, пойти, как-то, как у нас говорят, пойти в тюремщики, да, и, значит, пока их ровесники там, значит, тщеславно думают, что они там станут психологами, там, чиновниками, там, да, что быть чиновником-то престижнее, чем тюремщиком, а ты-то, кто хочет быть тюремщиком, уже знаешь, да, какие они наивные, да, потому что чиновник, это, конечно, хорошо, пока его не примет тюремщик. И вот тут-то чиновник и поймет, что престижнее, да?
3: Да, это вот такие истории. Ну, понятно, что, знаете, ну, конечно, я не хочу... То есть никого не хочу ни в коем случае оскорбить и обидеть. Ну, это среднее профессиональное обучение. Да? Тут идут люди, ну, не отличники, не круглые, там, не олимпиадники, там, не золотыми медалями. Тут идут люди, которые учатся средние. В их классах, конечно, есть какие-то отличники, которые будут. Я был там чиновником, да? И вот он стал чиновником, этот отличник, который смеялся над этим, как бы, таким сидничком. И стал даже замгубернатора. А у наших замгубернаторов, как бы, и замминистров, как бы, только в путь принимают.
2: Да,
3: и вот они встречаются, два одноклассника.
2: Да?
3: Опа!
2: Конечно! Так что не надо хихи, что тюремщик, да? Потому что тюремщик у нас. У нас в России тюремщик — это в конечном счете. В конечном счете. Самая престижная профессия. Это, знаете, поначалу у нас хорошо быть бизнесменом, а в конце лучше тюремщиком.
3: Ну да.
2: А, знаете, как говорят, смеется тот, кто смеется последним. А последним смеется кто у нас?
3: Ну вот кто вот с той,
2: да,
3: стороны двери.
2: Да, конечно. Но у меня вопрос. Там он сказал, значит, да, дети в России, да, смогут начать учиться на тюремщиков сразу после 9 класса. А почему после 9 класса? Не поздно ли? Мне кажется, что на тюремщика надо учиться уж как минимум с 3-го. А лучше вообще с 1-го. Знаете, как даже песня была? Помните там... Первоклашка, первоклашка, у тебя сейчас тюряшка. Или как там пелось, я забыл.
3: Ну, там пелось немножко по-другому.
2: Ну, не важно.
3: И это, кстати, так оно и есть. Потому что, смотрите, как бы, профессиональное обучение после 9 класса, как бы, да, там, в колледжах, там, в лицах каких-то там. Ну, до этого есть такая штука, как профориентация. И, возможно, класса с 5-го уже их будут профориентировать.
2: Конечно. Ну, хотя бы, обязательно, хотя бы один урок, посвященный тюрьме, должен быть. Такое тюремное ОБЖ. Или тюремный труд. И даже можно назвать урок «На свободу с чистой совестью».
3: Да, да? Или физкультура. Просто бегать по кругу. Ходить по кругу, знаете.
2: Но не бегать, это важно.
3: Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте.
2: Ну и уже, да, может быть, там с 5 класса, как говорите, уже, чтобы 5-классники учились охранять 6-классников.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Сегодня вечером на рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Смоленский проект с мировым именем. Флагманы российской электронной сцены.
4: Участники фестиваля «Белая».
0: «Сванки Тюнс». В 11 вечера. «Час резидента» на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Лошади не спасли россиян от топливного кризиса. Коневоды опровергли рост спроса на животных вместо автомобилей. По словам участников отрасли, интерес к лошадям, наоборот, снизился из-за падения платежеспособности населения. Желающих завести лошадь хватает, но далеко не каждый может себе это позволить. Содержание животного в некоторых случаях обходится даже дороже, чем владение автомобилем.
2: Ну, это конечно! Я вам скажу, смотрите, на автомобиле там шо, там поменял только масло, там антифриз, ну или двигатель, убитый плохим бензином, да? А для коня, смотрите, нужно купить себе шапочку жаке, эти обтягивающие штаны.
3: Белые, жаке, беленькие такие, белые, классные, обязательно, лакированные, да, сапоги, да, со шпорами.
2: Да, кожаный кнут в секс-шопе,
3: а нет, тоже не денег
2: кнут,
3: стоит.
2: Не кнут, кнут — это у тебя повозка,
3: ну хлыст. Стэк, да, или нагайку.
2: Вы знаете, конечно. Я не знаю, вы это знаете, как...
3: Как посещает, да, гусар.
2: А не как тот посещает секс-шоп. Потом что там? Овес нужно купить. А лопатку? Вот эту, лошадиные какашки с дороги собирать. А седло потертое? А шпагу? Знаете, как говорят? Конь без шпаги — деньги на ветер. А еще... сударь или это уже, ну,
3: а,
2: не важно.
3: А еще, смотрите, как бы, для машины в наше время уже не нужен, обязательно не нужен гараж. Для коня конюшня обязательно нужна.
2: Конечно.
3: Конюшню нужно иметь.
2: Конечно, дороже, да, и там, и нового Бентли, например. И, да, и с точки зрения понтов, знаете. И опять же, а вот смотрите, там, например, Бентли или даже какой-нибудь там Чинган, да, ты его можешь купить в кредит, а коня в кредит дают... Коня в кредит не дают. Коня в яблоках тебе дадут взять.
3: Нет, но если был бы спрос, я думаю, начали бы давать, как бы, всякие там конезаводчики. Там. Ну, нет.
2: Вот, я, вот, а если, вот, значит, пока не дают, да. Значит, и в любом случае, значит, я скажу так. В любом случае, конь сейчас, по сравнению с автомобилем, это просто беспонтово. Знаете, ну, не Бентли. Потому что конь, это всего лишь одна лошадиная сила. Пацаны не поймут. Если хотя бы, я не знаю, там, в упряжке тройка, да, это еще куда не шло? Это три эти.
3: Ну, три лошадиных,
2: да,
3: силы.
2: Куда не шло. Да, а так, что это такое там? А, с бубенцами, да, еще куда не шло?
3: Тройка должна быть обязательно с бубенцами. Без бубенцов это уже не то, не те ощущения.
2: Да.
3: Бубенцы должны
2: Вы это говорите опять как наездник или просто качок?
3: Теоретик.
2: Ну, с бубенцами всегда лучше, да, господин?
3: Ну, зато на коне ты сидишь выше всех, как бы, в движении.
2: Ну, как
3: же выше троллейбусного водителя.
2: А если ты на Хаммере, например? Не факт. Ну, хотя, да, тут спорно, да, но это, пожалуй, плюс.
3: А если у тебя еще плюмаж такой?
2: Куда? Туда именно? Ну, объясните мне, я просто не понял. Было сказано, да, лошади не спасли россиян от топливного кризиса, да? Типа, и кто там эти коневоды, да, опровергли рост спроса?
3: Коневеды.
2: А, я думал, коневоды.
3: Нет, коневоды,
2: конечно. Коневеды, да?
3: Нет, коневоды, конечно. Это...
2: Ну, а в чем разница между коневодом,
3: ну,
2: и
3: вот,
2: коневодом?
3: Ну, вот, они, у них есть лошади, а вот я, например, коневед. Я шарю в конях, но коня у меня нет. Теоретик.
2: А коневод, наоборот, что он не шарит, но есть конь. Кто бы, да, понимаю. Но, и значит, они опровергли, да? Они, как бы сказано, лошади не спасли от топливного кризиса, они опровергли рост спроса на лошадей вместо автомобилей. А что, был такой спрос? То есть, что-то кто-то реально после вот начала проблем с бензином хотел купить себе коня или просто присматривался?
3: Мы даже шум такой стоял информационный, мы даже это перетирали с вами.
2: Нет,
3: в эфире.
2: Нет, я уже это просто так, ну просто, знаете, шум, ну чтобы реально. То есть после, значит, проблем с бензином захотели купить коня, а после проблем с Wildberries захотели купить голубя, чтобы посылки через него, да? А после блокировки Telegram пергамент и гусиное перо. Нет? Не хотели, нет,
3: после,
2: купить?
3: После Telegram нужно как бы азбуку Морзе купить. Ну, телеграфный аппарат.
2: Но я, знаете, что вам скажу? На самом деле, вот зря. Вот я сейчас я уже думаю, что зря нет такого спроса на коней. Это оказались просто слухи, и это очень плохо. Потому что это очень... Конь — это круто, если так реально разобраться. Понятно, что мы все консервативные и инертные, да? Но и смотрите, а вот просто представьте, а? По Ленинскому проспекту. Да на коне. Да до улицы Салова. Это же, да, одно удовольствие. А потом на конную.
3: Я бы по конногвардейской бы, да, рассекал бы туда-сюда.
2: Эй, судьбе шипнем! Да, это раз. А потом, смотрите, в Питере на самом деле коней так много, да, что как будто проблема с бензином уже лет 20.
3: Ну, это в сезон, знаете, когда вот туристы приезжают. Зимой это вы не встретишь санки, сани запряженные.
2: Да, но все равно они есть. Но зато, судя по количеству коней здесь у нас в Питере, у нас нет проблем с овсом. Да, тут точно все хорошо.
3: Настолько овса в аптеках продается.
2: Да. Но, и смотрите, нет, действительно, ведь конь в городе, это ведь хорошо, на самом деле, даже не только из-за бензина. Это круто и по другой причине. Смотрите, во-первых, парковки. Ведь Скажите мне, сейчас это самое больное место у этих там автомобилистов, у всех, да? Негде парковаться, центр платный, тут не воткнешься, там просто, да, ну реальная проблема, да? А парковки для коней не запрещены. Вы когда-нибудь видели где-нибудь знак перечеркнутого коня?
3: Или, ну, пока нет, или слушайте, но если бы появились как бы много наездников на улицах нашего и других городов, то появились бы такие знаки, перечеркнутый конь, там, коню не валяться здесь, знаете, там, и появились бы...
2: Да, не в коня корм, это вот что может быть, что
3: за знак это? Зубы не смотрят, не смотреть.
2: Это у заправки. Ну, пока нет, в любом случае, да, пока нет. А потом, смотрите, потом нет проблем с заправками, да, ведь любая бабушка, которая кормит голубей овсом, она может и лошадь покормить, например.
3: Ну, на лошадь бабушка не любая, она напасет. Тут нужно бабушек 20, а то и 40.
2: Да,
3: и когда вот все, будет очень много коней, возникнет проблема с эвакуаторами. И можно, я уже придумал все, можно привлечь к эвакуации коней цыган. Ну, правда, есть шанс, что, да, что они уехали его, да, в Калужскую область, а не на штрафстоянку, да?
2: Да, а может и не на штрафстоянку. Тут был случай, знаете, где-то новость была, цыган завел на 9-й этаж коня. Ну, на 9-м этаже, чем плохо. Но главное даже не это. Главное, что с конем, смотрите, ведь самое главное, нет проблем с гаишниками. Потому что никто не остановит. Конная полиция вроде где-то еще, говорят, есть, а вот конного ГАИ нет.
3: Цыган. Привлечь.
2: Но и гаишников сейчас в этом смысле мало. А главное, ведь главное, нет конных камер. Ну, на уличных, которые снимают на коня направленного.
3: Хотите мой ответ услышать? Кого привлечь?
2: С камерой. Да я не очень понял, цыган с камерой что?
3: Снимали.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Имитация бурной деятельности действительно помогает продвигаться по карьерной лестнице. Начальство чаще замечает сотрудников, которые сидят перед монитором с максимально сосредоточенным лицом. Психологи выяснили, что умение демонстрировать занятость и правильно подавать свои усилия может приносить более высокие оценки руководства, даже если по реальным результатам такие работники не превосходят коллег. В итоге спокойно закрывший все задачи сотрудник рискует проиграть тому, кто весь день изображал завал.
1: Так все-таки подтвердилось, значит, да? Значит, все-таки выяснилось окончательно, что начальники идиоты. То есть в этом новость же, да, я так понимаю? То есть новость, вот что самое главное. Новость, что начальников не просто легко обмануть имитацией бурной деятельности, уж даже круто и нужно обмануть. Да, любой развод они схавают за милую душу. Знаете, я вам скажу честно, я всегда на это надеялся, но точно не знал. А вот теперь, всегда, когда начальник будет идти по коридору, я буду делать вид, что говорю в микрофон. Да, а вы вот делаете вид, что закрываете задачи, рискуете, это, сами знаете.
2: Ну, маленькая вопрос. А если все остальные начальники идиоты, то наши просто доверчивые.
1: А, это...
2: Добрые
1: это,
2: люди, да.
1: Это я не сказал, да?
2: Нет,
1: я первый сказал. Люди. Я первый об этом подумал. Я просто не успел сказать. Это я так для начальства исключительно. Вы знаете, но мне больше всего нравится этот... Это я обожаю. Я обожаю этот вот офисный новояз наш. Как там было сказано? В итоге, типа там, закрывший все задачи сотрудник рискует проиграть тому, кто весь день изображал завал. Я это обожаю. Закрывший офисный там задачи сотрудник. Слушайте, они... Что с ними не так? Они теперь задачи закрывают? Мы в наше время задачи решали. А они их что, просто закрывают, знаете, как крышку унитаза, не спуская? А еще лучше, я вам скажу, не закрывать задачи, а затыкать. Заткнул офисную задачу, чтоб не воняло, или чтоб не торчало. И хорошо, закрывают они задачи.
2: Ну, не знаю, мы в наше время решали не задачи, а вопросики решали. Темки
1: разные. Это да, ну не задачи, да, тут тоже верно.
2: Вопросики порешаем.
1: Да, ну не закрывай. Хотя нет, закрой вопрос у нас был еще такой.
2: Закрывали
1: вопросики. Да, правильно, решали вопросики и закрывали вопросики. Да, а эти задачи решать. Ну, окей, давайте, значит, итог новости. Значит, очень полезная информация. Значит, имитация бурной деятельности, как было сказано, действительно помогает продвигаться по карьерной лестнице. Ну, это, кстати, всех касается, да?
2: Ну, тут почему-то говорилось только о тех работниках, которые тырят в монитор, как бы. Ну, пялятся.
1: А таксист?
2: Ну, вот таксист, токарь, там, не знаю, столивар, там, дровосек.
1: А вот дровосек куда пялится?
2: Вот как начальник, как бы, главный обер-дровосек, как бы, да? Такой, да. С огромным топорищем.
1: Дровосек, типа, пялится в дрова. И идет главный дровосек. А этот пялится.
2: А вот тут это не сработает, как бы.
1: Жаль, подумали дровосеки. Но в любом случае, ребята, если вы не дровосек, если в офис, значит, пора имитировать, раз это так. И кто нам все это сказал? Это же нам все, да, это нам все сказали психологи.
2: Ах ты,
1: да, и вот они уже...
2: Вот они черти.
1: Да, нет, а вот просто психологи уже начали имитировать бурную деятельность. Вот всей этой фигней, которую мы только что услышали.
3: Крем-хруст-шоу. Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: эфир – это не билеты в Таиланд. Штука совершенно бесплатная. Даже для вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, а может быть, для вас и в первую очередь. Пользуйтесь как хотите, пишите все, что хотите. Кое-что из того, что вы понаписали, мы в этот бесплатный для вас эфир сейчас почитаем. Народные новости – это у нас называется, и что там?
1: Ну, тут у нас была очередная статистика вследствие очередного опроса о том, что каждый второй россиянин прощает долги знакомому и больше не требует денег обратно. Но речь идет о небольших суммах. При этом 59% респондентов заявили, что у них испортились отношения с близкими, с родными, со знакомыми из-за того, что те не возвращают деньги. О долгах мы сегодня говорим. Ты кому-то должен, кто-то должен тебе. Отдаешь ли ты, не отдаешь ли ты, отдают ли тебе. И все это какое, ну, на примерах желательно. И вот есть у нас такие просто радикальные, я бы сказал, невозвращенцы долгов в данном случае. Вот Елена, например. В долгах, как в шелках, и не парюсь. Сама в долг не даю и долги не прощаю. Я многодетная мать. Мне все должны, а не я им.
0: Тихо. Все, согласен. Не, оставь себе, нет, тут вопросов нет. Знаете, я уже думаю, я надеюсь, ничего не... Как ее зовут?
1: Елена!
0: Очень хорошо, надеюсь, все хорошо. Нет, все нормально, если что, это... Мы разошлись краями, да?
1: Ты нам ничего не должна.
0: Не-не-не, все хорошо, все ровно.
1: А вот есть люди, которые работают потоньше с теми, кто одолжил им денег. Ну, должен я корешку. Ну, там нормально все. Я жду, когда он помрет.
0: А, там нормально, в смысле... Нет, ну это, кстати, нет, ну тут смотри, чувак, тут как сказать. То есть, конечно, нет, тут нормально. Ну, не то чтобы как бы для него нормально, да? То есть, о чем идет речь? Это знакомая всем нам классика, да? Чувак, брать деньги в нужный момент. Вот мы же берем, понимаете, вот люди не думают, они думают, да, вот я возьму бабки, а потом, там, да все равно ему сейчас не надо, да потом отда, а портится отношение все равно. А если ты берешь деньги в правильный момент, а именно когда человек, как он там сказал, у него все нормально, нормально. То есть скоро помрет.
1: Да, он в ситуации там, а там нормально. Да. Мы в ситуации, все, ситуация решается.
0: Ситуация хорошая, да. Тут, и смотри, и никаких проблем, да, взял у него деньги. Через, сказал, отдашь там послезавтра. Послезавтра помер. И никаких обид. И никакой проблемы. Почему вот люди такие такие болваны? Ну почему берут деньги? Ну почему нельзя взять деньги, когда уже видно, что человек, это уже нормально,
1: да,
0: все.
1: Ладан дышит там, да. Да.
0: Вот как это объяснить?
1: Не, можно как бы, если ты оптимист, руководствуешься этой известной пословицей китайской о том, что если сидеть на берегу реки, рано или поздно проплывет труп человека, который дал себе денег.
0: А на это, я вам скажу, бессознательные и рассчитывают половина тех, кто берут деньги в долг. Ведь, смотрите, вообще у нас же какая психология? Да? Она, кстати, эта психология имеет определенное объяснение, но оно долгое. Поэтому его в хорошем смысле опустим. Но суть такова. Мы берем деньги, мы думаем, мы этого не осознаем даже, что, смотри, деньги у меня уже на руках. А что там с ним случится завтра, послезавтра? Это неизвестно. Но деньги же уже у меня. И в этом смысле, представляете, как банки рискуют? Говорят, банки там мироеды дают по такой процент. Они дают, у тебя уже деньги. А что будет с этим банком завтра, вообще мы не знаем. А
1: банки у нас как бы не из первого эшелона.
0: Конечно.
1: Они как бы закрываются особенно, постоянно.
0: Так
1: да.
0: Вот и с банками такой же принцип. Да? Брать в тот момент, брать правильно, когда знаешь, что у банка как-то все нормально. Скоро помрет. Вы знаете, вот я вот всегда вот кредит, если брал, у меня, честно говоря, было всего один раз в жизни кредит. Я брал того банка, который знал, что скоро помрет. Он помер,
1: нашел, да?
0: Он помер, ну да, правда, немного там было, у меня 1600.
1: Может, он из этого и умер?
0: Последняя
1: капля, да,
0: диета, которая переломила верблюду. Да, возможно.
1: Так, ну вот тоже еще такая вот сложная ситуация. Привет, Крем и Хруст. Я сейчас не даю в долг. После того, как у меня один знакомый по кличке Жора занял 5000, все время кормил завтраками. И в итоге он решил записать мне видео, как он по типу дзюбы наяривает на камеру. И отправил мне. После чего кинул в черный список, и больше мы не общаемся.
0: Я не понял, это он типа так долго отдал?
1: Ты посчитал, что достаточно.
0: А почему? Даже с лихвой.
1: Можно продавать это, монетизировать как-то.
0: Ну это хорошо, что 5. А знаешь, да даже если бы ты ему дал миллион в долг, и он тебе прислал такое видео. Все, подарочки, я дарочки, я тебе...
1: всей души как бы, да, это не какие-то деньги бездушные. Я тут старался, наяривал. А вот еще.
0: Подождите, еще. Дайте мне это осмыслить. Это надо запомнить. То есть, если что, значит, я могу взять деньги в долг, а потом послать такое видео.
1: И что, нет, все? Важно заблокировать этого человека, которому послали видео. Ну, то есть, в черный список.
0: Нет, так это не надо. Зачем черный список? Ты ему уже долг отдал. Где такой?
1: Вы все разошлись,
0: что да, разошлись краями. Ты мне миллион, а я тебе что?
1: Ну, вот это вот все. Так. И вот человек, видимо, на опыте дает совет всем нам и слушателям в том числе. Давать в долг не нужно, но можно активно брать. Всегда найдется на что потратить деньги. На новую технику, новые джинсы, поездки в Таиланд. Нужно помнить, что вы сможете найти новых друзей и знакомых, и отдавать долг не придется.
0: Ну, конечно, никогда нельзя забывать, что мы всегда... Зачем? Вот, понимаете, люди так привыкают к одним и тем же. Ну, расширь ты кругозор. Ну, столько хороших людей вокруг. Че с одним-то дружить?
1: А это все уже как бы...
0: Да, это отработай, конечно. Ну, ищи новых. Для чего нас учат всякие коучи, кстати, искать новых знакомств, расширять новые люди?
1: Выходить из зоны комфорта.
0: Ну, или наоборот туда заходить. А вот чувак пишет, вот Роман пишет. Как говорил мой дед... Вот, кстати, Кремов, вопрос к вам не случайный, а вы уже должны это понимать. Вы должны понимать психологию деда, мыслить как дед, потому что вы уже почти дед. А вот что говорил его дед по этому поводу?
1: Вот по известной долгу? Схеме старинной. Как говорил мой дед, я твой дед.
0: А если по поводу долгов, что?
1: Я твой дед, и ты мне должен по жизни.
0: Близко. Вот почти. Мыслите как дед. Молодец. Пишет. Как говорил мой дед, дал в долг, забудь. Но вообще, да, это действительно проблема дедов некоторых. Дал в долг и забыл все. И, кстати, бывает, что дед забыл, и как его зовут.
1: А, да? То есть такой, сейчас память порву. Вот, послушай меня, внучок. Дал долг, забудь. Что, дедушка? А?
0: Что?
1: Я что-то говорил?
0: Да.
1: Я ничего не
0: забыл. Да, это даст. И поэтому вот это отсюда важное правило. Вот если ты даешь деньги в долг, то лучше быть дедом. Да, а если ты даешь деньги кому-то в долг, то кому угодно, только не деду. Вот вы, кстати, когда мы деду давали в долг?
1: Нет, ну как бы. Да я какому деду? Я бабке-то не давал никаким. Деду, скажешь, слушай.
0: Так, ну что, давайте последний.
1: А вот по теме. Дал Арафату 5000. Он вернул 2,5 и снова взял еще 2. Ну, вроде же, что-то правильно. Я думаю, не обманет.
0: Кстати, это очень хорошая стратегия. Очень хорошая.
1: Да, давайте по частям, там еще брать.
0: Не, сначала. То есть, это ведь Арафат, я не знаю, кто это, но это гений. Познакомь, нет, не надо. Хотя нет, не надо, не знакомь, потому что мне деньги свои нужны еще. Смотрите, ведь стратегия тоже ведь есть вот просто, ну, вот примитивные люди. Возьмут в долг и не отдают. А потом кормят завтраками, тем самым еще купят агрессию, да, так сказать, у человека, которому не дали. Арафат, вот гениальная стратегия. Дал 5000, да? Через какое-то время, говорит, слушай, сам звонишь и говоришь, давай, слушай, извини, вот сейчас не могу полностью, вот я тебе верну. И дает 2000. И человек думает, о, отдает. Порядочный человек, такой бывает редко, еще сам, обычно сам-то никто не звонит, не предлагает.
1: Да.
0: Но дам 2, а дай мне еще 2500. И, конечно, ты дашь, разумеется. Другое дело, тут плохая новость. Кто это пишет? Лев, да?
1: Лев,
0: плохая,
1: да,
0: новость, да. Плохая новость только в том, что... Как-то, конечно, вроде все правильно, но больше он тебе уже не позвонит.
1: Возможно, уедет на свою Арафатовщину.
0: Да, в Арафат. В большой Вот пишет. Слушайте, очень много не по теме, не могу не почитать. Вот эти не по теме, что тут? Вот Рафик. Да. Вопрос задает. Чего? Рафик спрашивает. А зачем продают туалетную бумагу со вкусом ананаса? Арафат, ну, не странно.
1: Ой, Арафат, Рафик.
0: Ой, Рафик, прошу прощения, в голове-то Арафат еще.
1: Арафат-то знает,
0: да,
1: зачем.
0: Дорогой, Рафик, мне очень странно тебе, ты как ребенок. Туалетную бумагу со вкусом ананаса продают за тем, что если, например, у тебя от туалетной бумаги со вкусом апельсина уже диатез. Что непонятного?
1: Ну, а тут непонятно все. У меня к Рафику встречный
0: вопрос. Нет, ну, Кен, ну, понимаешь же так? Ты, ну, уже все, ну все. Туалетная бумага со вкусом апельсина уже в рот не лезь.
1: А вот да. Ты что, точно знаешь, как ты пробовала на вкус? На запах, да, я понимаю, да, что...
0: На вкус, конечно.
1: А как
0: ты знаешь вкус?
1: Вот, да, вот я не...
0: Ну, странно. Поэтому все. Ну, попробовал со вкусом апельсина, со вкусом лимона. Попробовал со вкусом туалетной бумаги. Хочется со вкусом ананаса. Ну что? Ну что, нет, что ли? И я не знаю. Но это к чему он спросил, кстати? Не знаете?
1: Ну, потому что вот попробовал и задумался. Вот, а зачем? Есть ли кто-нибудь еще такой, да? Потому что все обычно реагируют только на запах, на этом ограничиваются. Типа, пахнет, на это клубничка. Там, а какой вкус у нее? Это шута я разберу.
0: Я действительно, я тоже себя поймал в том, что я не знаю вкуса туалетной бумаги.
1: О чем же и разговор?
0: Кстати, да, нет, я вот сейчас просто подумал. Вот, кстати, вот смотрите, вот у нас. Сейчас, секунду. Ну, это, ну, так.
1: Будут задавать вопрос, а зачем в студии рекорда туалетная бумага?
0: Но это уже будет не Рафик.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Налоговая сможет следить за балансами, переводами и устройствами россиян с цифровыми рублями. ФНС получит доступ к этим данным с 1 июля 2027 года. В предусмотренных законом случаях служба сможет запрашивать сведения об остатках и операциях, а также IP и MAC-адреса, номера телефонов, SIM-карт и другие идентификаторы устройств. Это позволит связывать различные счета, искать скрытые доходы, использование чужих кошельков и признаки дробления бизнеса.
1: А у нас уже, чтобы уйти от налогов, дробят бизнес?
2: Слушайте, я не понимаю, что такое дробление бизнеса. Для меня это что-то на богатом языке. Дробление бизнеса.
1: Да, ну я примерно объясню. Но понимаете, в чем дело? Дробление, ну это пока, видите, это чисто на бумаге. Да, это чисто там документальная история там. Ну, когда деле, знаешь, там... Условно, единое ООО, да, там, между несколькими разными компаниями. Там, или там, не знаю, предприятиями, предпринимателями. Не имеет значения. Но самое главное, что это пока на бумаге они так уходят от налогов. А это же только начало. У нас же, надо сказать, сила действия равна силу противодействия. Значит, налоговая все больше и больше, значит, кидает лассо все крепче, а эти все больше уходят. Значит, и пока это только на бумаге они дробят бизнес, а дальше будут дробить его физически. То есть, чтобы уйти от налога, знаете, раздробил ларек с арбузами на две части. И налогов меньше, и арбуз
2: с половинкой. А, кстати, они уже начали. Вот они вот делят арбузы по половинкам, по третям даже продают.
1: А, уже так
2: вот
1: даже?
2: Вот у меня возле дома лавка. Вот я думаю, раньше что... только, помню, в наше-то время, да, цельный арбуз. А сейчас вот завернут его в целлофан какой-то.
1: Да, дробление
2: мухи
1: бизнес.
2: Летают, тогда, потому что арбуз открытый там. Это же дробят бизнес.
1: А дробят, да. А секс-шоп? Бывает, что вместе с игрушками на два вибратора?
2: Так, ну, это нет, это есть какие-то вещи.
1: По горизонтали. Нет, я надеюсь, да. Но что только не делать, чтобы уйти от налогов. Но, значит, это как понятно, но, значит, что там налоговая сможет следить за балансами, да, переводами, устройствами, значит, с цифровыми рублями. Правильно я понял? Услышал, да?
2: Да, что? Это тоже давно, это цифровые, шум такой, что цифровые рубли.
1: Цифровые рубли. Ну, то есть, смотрите, то есть тогда, ребят, для вас, вот, уходильщиков от налогов, новость нормальная, ничего страшного. То есть с обычными рублями не страшно. С обычными рублями можно дробить ларек с арбузами и дальше. Главное не дробить, знаете, строительный бизнес. Потому что его и так раздробили там, студии, знаете, по 15 метров надробили по цене ненадробленного дворца. А так...
2: А раньше в нашем строительном бизнесе дробили только щебень. Камни-дробилка. Просто, чтобы разговор поддержать. Потому что я не шарю в этом ничего.

0: Топливный кризис добрался до казино. Россияне стали реже ездить, проигрывать деньги. Этим летом легальные горные зоны приняли почти 716 тысяч посетителей. На 4% меньше, чем годом ранее. А посещаемость упала впервые за 5 лет. В отраслевой ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма считают, что причина в проблемах с транспортной доступностью и спаде внутреннего туризма. Легальные казино по закону находятся вдали от городов. Поэтому из-за дефицита бензина добраться до них стало сложнее.
1: Слушайте, а так может быть вот в этом реальная причина дефицита бензина? Может быть, так лечат лудоманов? Типа, ну, не добрался до казино.
2: Ну да, а с другой стороны, что такие зажратые эти вот лудоманы, эти любители игр? На электричке что, нельзя доехать до казино?
1: Нет!
2: На своем авто, на личном, да, вот на кабриолете подкатить красиво, как в Лас-Вегасе.
1: А ты электричку, когда будешь играть, потом не продашь. Автомобиль, когда уже все спустишь, да, нет смысла. Нет, это, конечно, хорошее лечение игроманов, очень хорошее, что раз нет бензина, значит, не доберется. Правда, знаете, правда говорят, что без бензина они могут добраться до онлайн-казино. Знаете, до Азина три топора.

0: грабить банки, да? И проституткам до борделя. А значит, нравственность стала лучше. Григорию Лепсу сложнее добраться до микрофона на сцене. А значит, снижается риск, что он на сцене упадет. Я видел недавно, он там какое-то видео. Он чуть не упал.
1: Он должен беречь себя, конечно.
0: А судя по тому, что на сцену и на телевидении никак не может добраться Аркадий Укупник, то бензиновый дефицит уже очень давно.
1: Да, и, кстати, вот тут странно. Стали реже ездить, проигрывать деньги. Вообще-то все, и россияне, и российские, и американские игроки, и любые, монгольские, едут выигрывать деньги. То есть не факт, что они выиграют, а проигрывать деньги.
0: Странный, вы какой человек.
1: Поеду-ка я проиграю деньги. Нет.
0: Выигрывать деньги – это едут владельцы казино. А те, кто играет, конечно,
1: ну, они думают,
0: верят, что... Нет, нет, конечно, Саня, они не верят. Они реально, ну что, вы их за идиотов считаете?
1: Да?
0: Реалисты, нет! Поэтому нет. Поэтому, смотрите, бензиновый дефицит, который помогает сейчас, видите, не могут добраться до казино. И не только до казино. И это даже очень неплохо. Мы, благодаря этому, не можем добраться до плохих всяких мест. Правильно?
1: И плохие всякие люди не могут добраться до нас.
0: До нас. Это тоже...
1: Наши хорошие места.
0: Например, кстати, вот наша тема. Должен кому-то, а должник не может добраться до тебя. Правильно? И поэтому вот деньги... Наоборот, заработал. Но единственное, кого дефицит бензина не касается, это телефонных мошенников. Потому что на их заработок это никак не влияет. На их заработок, знаете, влияет только дефицит бабушек, которые их, они разводят. Но с бабушками, слава богу, пока дефицита нет.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой облегающий с длинными узкими рукавами зипун, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот по поводу долгов нам мы просили тебя написать, и ты пишешь. Вот Леха пишет. Очень давно был в бане в Вырице. Без денег. Сказал, завтра занесу. И не занес, забухал. До сих пор стыдно. А сейчас в Вырицу ехать из Карелии? Да
0: нет,
1: ну его.
0: Нет, да нет, ну что?
1: Карелии свои да, бани есть, зачем?
0: Да не терзай себя, действительно. Ну чувак, ну Вырицу, ну из Карелии. Ну,
1: вот вообще, это такой крюк такой.
0: Да? Конечно, да нет, разумеется. Я ну, не понял. А не отдал, потому что забухал.
1: Да,
0: он, а сейчас до сих пор не протрезвел? Или протрезвел, но уже не Вырицу, но уже в Карелии.
1: Да, уже в Карелии. Так вот забухал, понятно. Что оказался в Карелии?
0: Да.
1: Из Ленобласти, из
0: Вырицы. Нет, ну это понятно. Тут, понимаешь же, главное, что? Главное себя не винить. Главное себя оправдать. Понимаете? Ну столько оправданий. Я бы на твоем месте вообще бы не дергался. Вот, знаете, вот, извините, не могу, вижу просто сообщение от, кстати, от Рафика, от того же, да.
1: Сегодня акции.
0: Да, но он уже не вопрос из-за этого, он уже задается. Почему звук из, я не могу это слово прочесть, ну, смягчу, из задницы. А почему, кстати, звук из задницы у Рафика, не знаете? Ну, и бывает такое. Ну, там, не знаю, ну, там, Алексей, неважно, Рафик, да, вдруг слышит у себя в задницу звук. Вот что делать?
1: Это все потому, Рафик, что ты распробовал туалетную бумагу со вкусом ананаса.
0: Не надо все принять.
1: Использовал по назначению.
0: То... Обычный эффект. Так, давайте, слушайте, очень голосовых много. Мы их никогда не слушаем, а люди пишут, хотя мы их, в общем-то, и не просим даже. Так, ну давайте какой. Ну, знаете кого? Вот, смотрите, вот есть люди с именами там разными, а вот есть неизвестный. Это же всегда, это интрига же, да?
1: Ну, неизвестный. Давайте.
0: Давайте рискнем сейчас.
2: Привет, Рекорд. Подскажите, когда в вашем списке радиостаций появится направление кей-поп?
0: Ну, отвечать вам! Ну, кто специалист по кей-попу?
1: Да, я специалист по кей-попу. А в нашем списке радиостанций, наших как бы интернет-радиостанций, их там действительно очень много разных, но кей-попа нет. И появится только тогда, когда появится кей-поп из Северной Кореи. Мы с ней дружим. Вот когда они из Южной, знаете, как непонятные, мутные.
0: Конечно.
1: Вот, запишут там...
0: А, нет, знаете, но из Северной Кореи это будет не кей-поп, а северный кей-поп. А может даже без этого спорного, странного кей. Просто северный поп.
1: Или... Да нет, ну какой?
0: Нет, просто кей. Такой. Нет.
1: Для нас кей это как бы в первую очередь Северная Корея кей.
0: Да.
1: А там же Южная где.
0: Да, так что жди. Вот он еще что-то пишет по этому. Так, ну, смотрите. Сейчас... Сейчас, вот пишет, вот Данила пишет, жене, по теме, кстати, жене лучше не давать в долг, никогда не отдает. Слушайте, а вот скажите мне, а когда ты даешь деньги

0: жене, это называется в долг, да?
1: Ну, как, а если даешь ей в долг, если даешь не в долг, то даешь не в долг. Вы себя говорили, что в долг, значит, будь любезна отдавать.
0: Нет, а бывает, я просто, ну вот, просто это вот, есть такой термин, да, есть такое юридическое понятие, дать жене в долг.
1: Ну, конечно, а что же человек, две руки, две ноги, может взять в долг? А
0: нет, это просто взять может, потому что это ее деньги. Твои деньги – это ее деньги. А в долг – это вот что за ситуация?
1: А когда вот не все ее деньги, то есть не все мои деньги – ее деньги.
0: Она говорит, дай мне в долг. Ну, сейчас там, например, ты пришел с женой в магазин. Да, она забыла карточку. Она говорит, дай мне в долг.
1: Да, да, пускай отдает.
0: Что а когда отдать? Да. Нет, конечно,
1: если
0: разумеется.
1: Если просто попросил, то да, если в долг.
0: Вот а когда нужно отдать, примерно? Просто, через сколько?
1: Ну, как вот как договорились. Как
0: нет, это, конечно, когда жена не отдает деньги это в долг, нет, это не жена, это что это?
1: Да это вообще, фу! А, и он же уточняет, да, кстати, да, как бы, обобщает. Тут же Данила. Не занимайте никому, мужики, а то эти петуши еще виноватыми вас сделают. То есть не только не жене.
0: Вот. Да, вообще дело все никому. Конечно, да, да, конечно. Да нет, разумеется, даже есть поговорка такая, да, я прощаю. Прощаю всем своим должникам.
1: Всем, кому долги. Я должен, я прощаю.
0: Потому что мы знаем, что и правильно, это же не шутка, потому что мы знаем, что они нас думают. А я думаю, не отдает мразь там такая, я его буду. Конечно, мы прощаем же их, да?
1: А вот Андрей, да, откуда-то из Европы, судя по индексу телефонному, пишет. Здравствуйте, господа. Ну, есть у меня должок другой, но отдавать не собираюсь. Свалил из страны. Пум-пум-пум-пум-пум. Добавляет он.
0: А вы говорите, что мотив переезда в Европу только один. Бегут. Нет, это все-таки есть экономический.
1: Чисто экономический.
0: Да, исключи. Ну, раз уж вы заговорили, давайте, вы про Европу, а вот я про Америку. Вот человек из Америки, называет себя чисто по-американски Юшкин Медников, такое американское имя, пишет. Добрый вечер, господа. А у нас в США сейчас модно брать в долг и уезжать во свояси. Тренд. Да, именно так и поступил сегодня, вчера, точнее, Дональд наш Трамп, который пообещал всем тем, кто за него проголосует, 5000 рублей. Видимо, пообещал 5000 долларов, разумеется. 5000 долларов и уехать во свояси. Вот такой вот вопрос. А вот... Вот, а где в свояси? Они где находятся?
1: У них в Америке есть, возможно, какой-то Нью во свояси, там, не знаю.
0: Вот просто не все знают. Взял деньги в долг и в Нью.
1: Кстати, я тоже уже во свояси эту поехал.
0: Да, пора, да, вот действительно. Вот вы правильно, Крик, вы чувствуете. Нам тоже пора во свояси, тем более, что это не так далеко, да, господин Кремов. Ну, а совсем близко, чтобы не прощаться, это мой телеграм-канал, называется «Смотрите, кто заговорил», заходите туда, подписывайтесь, там и на другие темы говорим. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на Рекорде.
3: Всем привет, друзья! Время начинать!

0: Колбасный цех.
1: Только что послушали с вами американского диджея Джона Саммита с его треком With Me. Далее у нас будет Элли Браун, Wavy. Ну а полный трек-лист, разумеется, мы выложим в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд уже через час. Как и, разумеется, всю запись.

0: Рекорд реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Колбасный цех на рекорде.

0: эмоциях.
1: Фу, время выдохнуть. Диджей Балдин вместе с вами, вы слушаете шоу «Колбасный цех». Кстати, напомню, что на прошлой неделе состоялась припати фестиваля «Белое». И я даже специально записал сет, который играл там. Прямо сейчас вы можете найти его, кстати, у меня в телеграм-канале «Диджей Балдин». Ну и напомню, что традиционно всю музыку из радиошоу «Колбасный цех» я выкладываю там же, в телеграм-канале «Диджей Балдин». Все треки по отдельности. Поэтому, если вам нравится этот звук, добро пожаловать.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати. Если вдруг вы думаете, почему всего лишь час, да потому что сегодня у нас четверг, а значит максимально насыщенная программа до рекорд-пати. Колбасный цех с Женей Балдиным, сразу после новое шоу «Час резидента» и мощные гости, их сразу несколько будет, поэтому, собственно говоря, обязательно дождитесь, друзья, это участники фестиваля «Белое». Вот небольшой спойлер. Ну а раз уж я про фестиваль заикнулся, друзья, вот вам еще и новость о том, что Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белое». «Снежная королева» на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. Ну и встретимся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белое» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд».

радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Забегайте за ним обязательно, не упускайте возможности, ищите рекорд-пати с Виолеттой Юшкиной, с Женей Балдиным, «Колбасный цех» и «Русский час» и новое шоу «Час резидента», имеется в виду его записи в рамках подкаста. А также ищите в телеграм-канале плейлисты рекорды. У меня в телеге Тим

0: Каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Swanky Tunes.
2: Салют, семья, это Тим Вокс, и в ближайшие 60 минут здесь на рекорде шоу «Час резидента», где мы приглашаем в эфир больших EDM-артистов. Они играют свой часовой сет, ну а я чутка с ними еще беседую. Сегодня у нас в гостях артисты, чья история в электронной музыке насчитывает уже по

0: том, что уже сделали, потому как их новая музыка продолжает выходить. Showland выходит каждую неделю, а сам звук, ребят, продолжает меняться вместе со временем. Сегодня поговорим о том, как спустя столько лет не потерять интерес к музыке, нужно ли менять себя, когда у тебя уже есть узнаваемое имя, и что вообще заставляет артистов такого масштаба снова и снова открывать проект и начинать новый трек. В гостях у час-резидента Свенки Тюнс. Парни, привет! Как в целом дела, настрой? Много ли сегодня в сете своих новинок? Ну и вопрос от наших слушателей. Будет ли Fix Me?
1: Привет, привет! Дела отлично, гастроли, студия. Ждем белую, готовимся. В сегодняшнем сете 10 наших треков, и в основном они очень новые. Но Fix Me сегодня не будет. Мы всегда развиваемся, пытаемся дать слушателю самый новый материал, так что приятного прослушивания, но без Fix Me.
0: Эх, Fix Me. Ладно, спасибо огромное за свежак. Респект, парни, что добрались. Ну и что ж, давайте заценим ваш новый материал. И да, увидимся на белой 3 октября.

0: это Swanky Tunes. Парни, вот скажите, пожалуйста, вы в электронной музыке, если я все правильно помню, с 98 года. Что за эти почти 30 лет изменилось в музыке сильнее всего, а что вообще не изменилось?
1: Ну, однозначно, музыка в основном стала звучать качественнее и намного громче, чем 30 лет назад. Было бы неправильным сказать, что раньше музыка была лучше или хуже. Во все времена есть качественный и стильный саунд. Мы как раз-таки за него и боремся.
0: Поистине, да, настоящие борцы, музыканты у нас в гостях. Да, ребят, надо всегда развиваться и двигаться вперед, и музыки это тоже касается. Ну а прямо сейчас Swanky Tunes здесь, в часе резидента.

0: Ой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд. Час резидента.

0: Продолжаем час резидентов. В гостях у нас авторы Here We Go, который вошел в официальный саундтрек Форсажа 6. Наши друзья Свенки Тюнс. Парни, вы уже во второй, если не ошибаюсь, а может быть даже больше раз выступаете на фестивале «Белое». Приготовили что-то новенькое, может быть, концептуально с новым почерком. И, кстати, вас даже в шутку теперь называют Свенки Афротюнс.
1: Нет, мы уже в третий раз будем выступать на «Белой».
0: Да-да-да.
1: Мы все время готовим что-то новое. Обязательно будем тестировать свежие, неизданные треки. Нам сейчас интересны три стиля. Это инди-дэнс, мелодик-техно и афро-хаус. И мы пытаемся объединить это все в один фьюжн-коктейль из современных звуков и идей. Так что в шутку можете называть нас Свенки Афро Инди Техно Тьюнс.
0: Ну вы же понимаете, да, что это всего лишь шутки, так сказать, любя. Очень интересно будет послушать, что же вы все-таки на белую заготовили. Ну а пока в рамках часа резидента Свенки Афро Инди... Вадик, как ты там сказал еще? Короче, Свенки Тьюнс в часе резидента.

0: Baile de favela.
1: Это час резидента, друзья. У нас в гостях артисты, которые только в 2026 году успели дропнуть уже несколько новых релизов, включая совместные работы с Шапов. Это Swanky Tunes. Ребят, вот подскажите мне, пожалуйста, что сложнее для артиста с большим прошлым? Это сохранить узнаваемый звук или позволить себе полностью измениться?
2: Мы всегда были за что-то новое. Мы не боимся меняться, и наша долгая карьера, наверное, тому подтверждение. Мы пытаемся найти компромисс между своим узнаваемым звуком и тем, что нам нравится именно сейчас.
1: Круто.
2: Мы всегда полагаемся на свой вкус. Мы всегда идем вперед, меняясь с целью, в принципе, личностного улучшения.
1: Личностное улучшение, да. Меняться, прокачиваться и апгрейдиться — вообще крутые лозунги для EDM-артиста. Особенно для EDM-артиста. У нас, напомню, в гостях Swanky Tunes, и это час резидента на рекорде.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Час резидента на рекорде.
4: I see the future.

0: 3 октября их можно будет услышать на фестивале «Белое» в Петербурге. А потому спасибо, ребят, вам. Вы всегда на высоте. Благодарность лично от меня и от всей нашей рекордной семьи за сегодняшний сет.
1: Спасибо вам, команда «Рекорда», и, конечно же, всем слушателям. Обязательно увидимся на «Белой» 3 октября. Радует, что ждать осталось совсем недолго. Это были Swanky Tunes. Пока-пока.
0: Ух, да, совсем чуть-чуть до 3 числа, до фестиваля «Белое». Я уже, в свою очередь, напомню, что запись этого эпизода ловите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд», в сообществах рекордов в ВК и в Максе. У меня в телеге «Тим Вокс». Также можно найти сегодняшнюю запись сегодняшнего сета. Огромное спасибо всей нашей рекордной семье, то есть вам, друзья, за то, что слушаете, комментируете, оставляете свои фидбэки, пишите мнение о шоу. Далее же в этой студии четверг, а значит, совсем скоро вы услышите и увидите, скорее всего, красотку Леди Вакс и ее шоу «In Beat with Rust». Ну а меня зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки, и adios amigos, пока!

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс. Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. Студия с вами я, Леди Вакс. Полночь в Санкт-Петербурге. Сегодня у меня гость. Он многогранен, артистичен, симпатичен, музыкально выразителен, несет свой стиль и свою энергию. Резидент in between trust. И кажется, что он вообще не умеет быть скучным. А если серьезно, Павел Чинарев, актер театра и кино, которого вы точно видели на экране, даже если не сразу вспомнили где, хотя я думаю, что вспомнили. Так вот, сегодня актерские заслуги оставляем за дверью студии. Здесь он совершенно другой роли. Сегодня Чинарев отвечает за музыку, за свой музыкальный вкус, свое настроение. В ближайший час вы прочувствуете это в эфире Рекорд Клаб. В общем, меньше слов, больше дела. Чинарев в эфире Радио Рекорд.

Дамы и господа, как ваше настроение? Надеюсь, вы уже подключились к нашему общению в группе «Радио Рекорд ВКонтакте». Дайте шума, друзья. Мы наблюдаем за вами. И для тех, кто подключился с опозданием, рассказываю, кто же такие мы. Чинарев, актер, режиссер, театр, кино, музыка, резидент NBTV Trust. Именно этот Чинарев играет для вас сейчас. Полный трек-лист к сегодняшнему эфиру вы найдете сразу же после эфира на ресурсах «Радио Рекорд». Ну и тут небольшой такой инфоблок для тех, кто любит Чинарева и любит меня, Леди Векс. Мы вас ждем уже сегодня по часам. Ну, а по графику, более приемлемому для нашего сознания, в пятницу, 11 числа, Москва. Мероприятие под названием «Мьют». Информацию вы можете найти на ресурсах Чинарева и меня, Леди Векс. Так что залетайте. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал Lady Wex Originals. Ну и, собственно, приходите на тусовку, где также будет играть Рептилоид, Бонжу, Резидент NBTV Trust, DJ 1312 и многие другие. Поэтому завтра жду вас на тусовке, ищу вас на танцполе. Ну а сейчас продолжаем. Павел Чинарев играет для вас. Дай мне брейкбит.

Та-дам! Друзья, ну что ж, и этот эфир подходит к концу, к своему завершению, но ненадолго, ровно через неделю. Я, Леди Векс, вернусь в студию. В это же время, в этом же месте жду вас. Ну а сейчас хочу поблагодарить всех тех, кто слушал нас лайвом особенно, тех, кто скачивал постфактум и заслушивал в различных ресурсах. Тоже респектос, но, собственно, главный герой сегодняшней ночи, сегодняшнего брейкбит часа – это Чен Арюф. Спасибо тебе за этот шедевральный микс. Ну, и что сказать, скоро опять увидимся, ровно через неделю. Леди Векс, Радио Рекорд. Вау!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.